0: На Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: На Урале 7 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Здравствуйте, всем доброе утро, дорогие друзья. Это подушка шоу Виталий, Дмитрий
1: и все. Нас все бросили.
0: Хорошо, хоть мы еще вдвоем.
1: Да.
0: Не я один или ты, да, например.
1: Не знаем, где Илья, но...
0: Да, все сейчас будет.
1: Да, сейчас все будет.
0: Да, не переживай. Но
1: смешно до того, что мы уже ржем два дня, все слабенькие.
0: Дашки нет, Ильи нет.
1: Мы как... Давай, да, суфа, поспорим, кто на открытие придет.
0: Как мамонты уже такие вдвоем тут выползают. Здравствуйте, да. Доброе утро всем, дорогие друзья. Действительно, это подушка-шоу. 7.04 на студийных часах. И, как всегда, первое, да, о чем мы говорим, это погода. Сегодня уже, в общем-то, ощущается довольно сильная жара. До плюс 29 градусов нам обещают. И сегодня, к счастью, без дождя. Ну, вроде как, не знаю, облачность есть, но дождь не нарисован, как мы обычно говорим, да, по прогнозам синоптиков. Вчера наблюдал, да, классную грозу такую, ну, как...
1: Ой, не классную, Виталий, вчера не свадьба классную. Была.
0: А, свадьба была.
1: У меня прям, знаешь, я только заканчиваю церемонию, ну, начало, и начинает лить дождь прям проливной.
0: А, прям сильный, да?
1: Да я прям, ну, успел секунды в секунду, я такой... Сейчас, ну, там, объявлять мужем и женой же надо, там, и так далее. Я говорю, сейчас, если дождь пойдет, это слезы бывших, знаете. А я прям предчувствую.
0: Какой ужас.
1: Да, я говорю, все, объявляю мужем и женой, и все, ливень. Я говорю, о, тему.
0: Ну вот, а поскольку все-таки летние сезоны, как говорил один герой скетч-кома у нас, то, понятно, здесь сразу на ум приходит отпуск. И назвали 5 способов избежать чувства апатии после отпуска. Не знаю, у меня чувство апатии возникает перед отпуском. Ну, причем какое, я объясню.
1: Нежелание что-либо
0: вообще
1: делать.
0: Вообще, да.
1: Абсолютно. Я заметил. Он даже тему сейчас не придумывает. Он...
0: Вот оно, когда он уже приближается, то есть, да, практически на расстоянии вытянутой руки, вот тут возникает уже действительно апатия, хочется, чтобы он быстрее прошел. Ну и после отпуска, я думаю, что многие замечали тоже как-то
1: это. А ты бери, как я. У меня нет вот... Я беру отпуск, чтобы поработать на другой работе.
0: Но я буду, скорее всего, делать то же самое.
1: Ну, не знаю, но тяжело понять.
0: Способ переключиться, да.
1: Но отдыхать все равно надо.
0: Конечно.
1: Я сейчас 2 недельки оставлю, чтобы вот в начале следующего сезона я от вас свалил.

0: следующий отпуск. Затем, значит, второй способ — поставить перед собой позитивные нерабочие задачи. Ну, опять же, вот из жизни пример, да, ну как, ты выходишь из отпуска, и на тебя вот просто валом вот таким огромным все вот валится, все то, что было до этого. Поэтому тут тоже довольно сложно.
1: Да, да. Вот. А там еще надо тебе раскачаться как-то.
0: Как-то, конечно, да. И тем более...
1: Режим другой.
0: Да, была смена часовых поясов, это тоже откладывает.
1: Даже если ее не было, это, ну, ты просто... Но
0: я говорю, даже если было, то есть, ну, в любом случае.
1: Обычно ты, даже если ты просто лежал, такой, ой, теперь же надо не только что-то делать, но и делать еще в большем объеме.
0: Ладно, я остальные способы перечислять не буду, я сразу на пятый перескочу, если вы позволите. Он самый гениальный. Начните искать новую работу.
1: Блестящий.
0: Из отпуска выходишь и на заявление довольняешь сразу.
1: Да.
0: Ой, ужас. Ну, в общем,
1: время закрыть статью.
0: Вот такие советы, да, друзья. Ну ладно, давайте к теме утром переходить тогда. Вот, кстати, у нас тема, в которой есть слово темы. Какие темы вызывают наибольший дискомфорт у вас, друзья? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Дискомфорт, ну, здесь имеется в виду, то есть...
1: Неудобно на них, не нравится, да, говорить, да, потому что...
0: Очень сложно.
1: Мне кажется, мы никогда это не подсвечивали.
0: Не подсвечивали, да, слушай. Но единственное, конечно, я вот сразу так... У меня вообще, на самом деле, много таких тем. И знаешь почему? Потому что...
1: Ну, вот надо поковыряться сейчас, потому что так, может, легче будет.
0: Я пытаюсь, да. Но знаешь почему? Потому что я не всегда компетентен в некоторых темах. Ну ладно, врать не буду, не в некоторых, а в большинстве.
1: Ну, понятно, и, вот, и аналогично. И поверхностные когда, знания.
0: Да, вот эти, вот все это все действительно, да, поверхностные, ты глубоко ничего не знаешь, а встречаются тебе люди, которые, ну, знают предмет очень хорошо. То есть, ну, единственное, о чем я, может быть, так еще могу поддержать разговор, ну, это, понятно, кино, то есть какие-то фильмы, да, и сериалы и так далее. Ну, спорт, да, опять же, тут уже пойдет все равно не глубоко, а более так поверхностно.
1: Слушай,
0: а,
1: ну, остальное, даже, ну... И оно знаю. Еще больше бывает неудобно. Удобнее, когда ты, наоборот, максимально компетентен, и тебя какой-то обычный вообще базовый вопрос задает врасплох. Да, вчера ты мне сказал Мбаппе, я не вспомнил сразу, как зовут Мбаппе. Это позорище. Ну, не то, что позорище, это, ну, как зовут Роналду, ну, Криштиану, понятно. Но это вот то же самое, и не знаю, вот вылетел, и
0: чувствуешь себя... имена-то не называй, у нас сегодня еще рубрика будет.
1: Я понял.
0: Ты что?
1: Ты хочешь опять по футболистам пройти?
0: Конечно, так их много.
1: Ну, смотри.
0: Сегодня еще пройдемся.
1: Там хотя бы половину бери.
0: Сегодня возьмем попсовых, так, в основном. А, так вот, друзья, в общем, какие темы вызывают у вас наибольший дискомфорт в разговоре, то есть в беседе с кем-то и так далее. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Не забывайте про наши мессенджеры в Telegram и Макс, также группа ВКонтакте, где будет выложена тема. Конечно, сайт smotri.radio, туда тоже можно писать. Всем вот, доброго утра.
1: Доброе утро. Вот был бы сайт Зырь Радио. Такой дворовый. Дворовый сайт.
0: Тебе пора перерыв делать.
1: Перерыв?
0: Да.
1: Киткат?
0: Нет.
1: Нет рекламной интеграции?
0: Пиши заявление.
1: Ищи работу. Хорошо.

0: Дня.
1: Друзья, ну что по трендам у нас? Значит, в Москве ищут тестировщика изделия номер один.
2: Ну, это надо стандартный
1: какой-то. Знаешь, сколько предлагают зарплату?
2: Не знаю.
1: 130 тысяч рублей в месяц.
2: Я думал, 130 тысяч штук.
1: Нет, 130 тысяч рублей в месяц. Обязанности. Возраст, ну, понятно, 18+. Угу. А, значит, ну, ведущий активную
2: половую жизнь.
1: Да. Угу. Наличие постоянного партнера. Угу. То есть это, видимо, оговаривается, и это важно.
2: Ну, чтобы человек понимал.
1: Да. Любовь к экспериментам.
2: Боюсь представить.
1: И готовность исследовать продукцию бренда. Ну, то есть, да, причем так, всесторонне, так
2: скажем, да? Да.
1: Искреннее желание помочь миллионам людей не стать, так сказать, это, ну, в общем, не, ну, поймать что-нибудь.
2: Да. Никакой букет невесты.
1: Какой-нибудь, да, букет, чтобы никакого не было. Вот. В общем, соискатели ищут до сих пор. Если он по всем критериям подходит вот к этим требованиям, тогда, в общем-то, проблем
2: никаких не возникает. Виталий, вы идеально подходите, по-моему.
1: Там, понимаешь...
2: Мне кажется, и работа, знаешь, гибкий график.
1: Нет, в том-то и дело, что вот как раз...
2: Или вас смущает активная ведущая?
1: Чрезмерная активность. Там действительно, это не все еще критерии, то есть там прописано, что надо буквально, ну...
2: Очень много.
1: Много, да. Потому что тебе выдают на месяц, по-моему, вот эту всю продукцию, и по каждой ты должен еще составить отчет. К счастью, я надеюсь... Я не уверен, но я надеюсь, что не заставляют делать видео-фотоотчеты.
2: Вот это самое, да.
1: Как это сейчас популярно, да, когда ты работу делаешь, надо тебе фотоотчет.
2: Точку поставь там.
1: Точку поставь.
2: Где ты, что-то.
1: Вот, надеюсь, этого не будет. Вот, еще один, ну, трендом это не назовешь, просто интересная новость про удаленную работу. Как оказалось, по словам врачей, она разрушает организм.
2: Удаленка?
1: Удаленка,
2: да. Не позволяет активно двигаться?
1: Вот, это первое, да, то есть малоподвижный образ жизни повышает риск тромбозов, ожирения, проблем с сердцем и так далее, а нехватка солнечного света вызывает дефицит витамина D. И плюс под ударом психика. Нарушение режима дня может привести к бессоннице, снижению уровня серотонина и даже депрессии. К тому же недостаток свежего воздуха грозит головными болями и ухудшением концентрации. Так что те, кто вот работает сейчас на удаленке, будьте, пожалуйста, внимательны, друзья.
2: Разминайтесь, ходите как-то, куда-нибудь.
1: Как-то, да, нужно это делать. Вот, ну, что-то еще рассказать тебе? Тут много чего есть.
2: Да, слушай, твоя жизнь, давай еще один. Я привык к трем трендам.
1: Ну, хорошо. Вот, пожалуйста, спортсмен спустился на руках со 100 ступенек за рекордное время. Его занесли в книгу рекордов Гиннесса.
2: На руках.
1: На руках, ага. Да, на руках спустился, 100 ступенек преодолел.
2: Я так за зарплатой был бы.
1: Так он вниз, а ты вверх.
2: Да. А я с третьего спускаюсь.
1: Тебе тяжелее гораздо, да?
2: Не, я на третьем поднимаюсь на ногах, а потом оттуда уже.
1: В общем, это житель Китая это сделал, да. Есть там такие культовые лестницы, поэтому он, говорит, почувствовал, что это правильное место, чтобы продемонстрировать свои умения.
2: Таланты, да. Да, ему говорят, угомони талант.
1: Как же талант развивался и рос? Вот вам ответ и на этот вопрос.
2: Да.
1: Был такой яролаж. Ну
2: да,
1: все.
2: Да. Села муха на варенье. Продолжаем.
1: Меня смущает, знаешь, когда камера показывает пустое место, у того микрофона такое впечатление, что нам кого-то не хватает.
2: Ну, действительно. Я думаю, да. Этот кто-то скоро подтянется.

Реклама. Кто искренне любит слово «рыбалка», тому на снасти средств не жалко. Не зря потратил деньги рыболов. Ждет его большой улов. В сети магазинов «Милый дом» спиннинг «Крокодил» от 879 рублей. Удилище «Болонское» «Принцесс» от 1099 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.

0: этой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Поговорим вновь о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 21 градус. Днем до 29. В Ясном плюс 20. Днем до плюс 30. В Ковандыке, Медногорске плюс 17. Днем до плюс 29. В Оренбурге плюс 21. Днем до 30 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру. Аргентина, Алжир, 2-0, дубль, Леомесь.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.ру.

0: Но этот, как его?
1: Итак, друзья, 21-103-7, код города 3537. Но этот, как его, прямо сейчас набирайте. Два билетика в кино...
2: В кино.
1: В кино.
2: По... Конечно.
1: Нет, да. в парк.
2: В центральный.
1: Да. Тут кинотеатр, кинопарк.
3: Вот такое кино.
2: Ребят, я такое кино видел, вы не представляете. Даже досмотреть все равно не успел.
3: Там шашлычки уходили.
1: Вот смотри, даже здесь мы виноваты, понимаешь?
2: Кто виноват?
1: Сон не досмотрел.
2: Я не говорю. Что вы виноваты? Вы наоборот, спасители мои.
1: Не досмотрел.
3: Самое лучшее, что могло быть, это когда директор опаздывает.
2: Ну ничего страшного, вы опаздывали, я опаздываю.
3: Да нет, все опаздывали, да. Не только опаздывали, я. Ой, извините. Я
2: нажал не ту кнопку.
3: Да. Я просыпал, у меня был случай. Прям в студии. Я приехал, свел час и уснул. И проснулся полдевятого.
2: Давайте еще одного человека вспомним, который это делал. Да, неоднократно.
3: Да, да, ладно. Мы... Звоночек есть.
1: Алло? Алло?
4: Да,
1: здравствуйте. Как вас зовут?
4: Николай,
1: доброе утро. Сейчас назову 7 фамилий. Поскольку идет чемпионат мира, у нас сейчас футболисты в основном. Вторая, так сказать, серия.
3: Да, да. После но Виталий сказал, что будет полегче.
1: Ну, я соврал.
2: Дмитрий, я тогда попрошу вас загибать пальцы, потому что я знать не знать.
3: Ну,
1: Николай, как насчет футболистов? Всех знаете?
4: Не всех,
1: но давайте все-таки я сейчас
3: было
1: попробую.
3: Было бы странно, если бы он сказал, я абсолютно всех знаю.
1: Абсолютно всех. Ну, ты же знаешь.
3: Ну думаю, понятно, я все. Это я. Я-то гений.
1: Итак. Действительно. 45 секунд нам на все про все дается. 5 из 7 вспоминаете, Николай. Это будет считаться победой. Поехали.
4: Да.
3: Ну, тогда желаем удачи.
1: Димке прощаем, да, он футбол смотрит.
3: Да.
1: Роналду.
4: Кристиан.
1: Месси.
4: Леонель.
1: Ибрагимович.
4: Не знаю.
1: Угу. Так, Суарес.
3: Как Мона Лиза.
1: Второй только.
3: Да, только вторая часть.
1: Без Мон.
3: Как Лиза, только по-другому.
1: Ладно, Лэмпард.
3: О, легенда Челси, диспетчер Челси.
1: Холланд. Норвежец. Николай, по-моему, пропал. Николай, да. Ты здесь? Ну, ладно. Ну, Гарри Кейна вспоминать, наверное, уже не стоит.
2: Вот реально только две фамилии лично знают. Все.
3: Ну, Николай расстроился. Ну, ладно. Мы предупреждали, во-первых, что мы сегодня футболистов будем загадывать. То есть человек намеренно звонил.
1: Смотрите, то есть, по крайней мере, больше половины. То есть, да, Роналду, Месси, Ибрагимович, Суарес, даже я знал.
3: Ну, да, да, да.
1: Луис Суарес.
3: Златан Ибрагимович.
1: Фрэнк Лэмпард. Эрлинг Холланд. Я его тоже знаю просто потому, что...
3: Эрлинг.
1: Да, да, да. Он просто потому, что мелькает тоже везде практически, в каждой спортивной новости. Поэтому здесь это... Вот, выглядит так, как будто мы оправдываемся, но это не так на самом деле. Спасибо Николаю за звонок, ему хорошего утра.
2: Ну, а всем остальным на правах рекламы отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, а значит самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много интересного. Режим работы парка понедельник с 16 до 23, со вторника по воскресенье с 11 до 23. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением, категория 0+.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Сварочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы

0: Дневник чемпионата мира.
1: Так, ну что, у нас 3-0, значит, Аргентина-Алжир, да?
2: Да, матч. Да.
1: И все три мяча забил Лионель Месси.
2: Да, на данную секунду это еще не конец.
3: Он до сих пор еще играет?
2: Представляете?
3: А сколько ему лет?
2: Мало 38, того. По-моему.
3: А это не... Там же очень, так скажем, маленький срок хранения футболистов или нет?
2: Ну да, но Роналду 40 или 41.
1: Да, есть игроки, которым уже 40-41, вот как Роналду, например.
2: Да. Криштиану сейчас полных. Давайте посмотрим. Ну так, на 41 ему полный. Полный.
1: Обалдеть.
2: Да, а Месси там... Месси, давайте, ну то, что
3: посмотрим. А сколько в среднем футболисты?
1: Ну, 35. Примерно 35 вот от 35 лет.
2: Да. Ну, кто-то повтори дольше.
1: Кто-то, кто режимил, так сказать, самой молодости, тот, может быть, еще подольше может поиграть. Mm-hmm. Ну, вообще, немножко спортивный век, он слегка увеличился.
2: А, да?
1: Раньше это было вот, ну, где-то там, да, 70-80-е годы.
2: Кстати.
1: Это 30-32 года, все, это
2: да.
1: Уже предел.
2: Да, кстати, он сейчас забил третий мяч на чемпионатах мира и повторил рекорд Мирослава Клоуза по голам на чемпионатах мира. Uh-huh. То есть Мирослав Клоуза, немец, он забил, он являлся рекордсменом. Uh-huh. В свое время он побил рекорд, по-моему, Роналду Зубастика, если не ошибаюсь. Ну и, короче, он сравнялся, и это значит, следующий гол Месси – это рекордный гол на чемпионатах мира.
1: Uh-huh.
2: Представляете?
1: Да.
2: Вечный рекорд на долгие годы.
1: Ну, как
2: годы,
1: быть, мы тоже, в общем-то, перед началом сегодняшнего эфира немножко ругали Месси, но вот сейчас...
2: Ну, да. А теперь не, все. Его как человека ругали, не как...
1: Мы вот смотрим на поле, ну молодец,
2: да.
1: Ничего не скажешь.
2: 38 лет, да. Такой исполняет.
1: Да, посмотрим, что Роналдо ответит на это.
2: Да, он сегодня в сборной Конго играет. Да.
1: Вот, ну что там по результатам в целом-то вообще?
2: По результатам в целом, а вообще по сравнению с предыдущим игровым днем все достаточно ярко. Там, я вам говорил, 4 матча, 4 ничьих, и все такие там 1-1, блеклые вот эти вот, ненавижу такие игры. А там Франция и Сенегал играли, и непосредственно Франция обыграла 3-1, но не все так радужно было. В первом тайме Сенегал владел преимуществом, представляете, Сенегал, хотя и команда, которая выиграла Кубок Африки.
1: Сколько сенегальцев в сборной Франции, интересно?
2: Двое, в основном составе. Двое сенегальцев в основном составе сборной.
1: Не просто так спрашиваю.
2: Это правда. Вот. Ну, короче, Сенегал в первом тайме был лучше, каким-то боком не забил, вот. Я бы сказал, если бы можно было не эфирно, каким-то не забил, но не забил. А во втором Франция абсолютно другая вышла, и незаслуженно еще пенальти не дали там каким-то образом, я не знаю, ВАР говорит, ну, это пенальти, судья, хоть нет, не пенальти. Но ему говорят, с комнаты мы посмотрели повтор.
1: Пенальти.
2: На, смотри, он такой, нет.
1: Он явно, знаешь, под это, под впечатлением от современной поп-психологии, умеете говорить нет.
2: Да, да, да. Я так вижу.
3: Вы ущемляете мои права.
1: Нет. Да. Нет, пенальти. Я не обязан следовать вашим рекомендациям.
3: Нет, почему у меня навес свои обязанности?
2: Ну, короче, Франция потом разозлилась, и спустя буквально несколько минут Килиан Мбаппе забил. Потом вышел у нас Брэдли Баркаля, забил тоже чуть ли не первым касанием. И под занавес Сенегал все-таки один отквитал. И тут же прошел 10 секунд, и Мбаппе положил дальний удар. Там, если вы посмотрите повторы голов, это просто шедевр. Вот, гляньте, 3-1, в общем, победа Сенегала. Ирак играл в сборной Норвегии, там спокойно вообще. Эрлин Холланд.
1: Я ж хотел посмотреть.
2: Иран? Иран играл.
1: Так, ну, понятно, да. Я хотел сборную Норвегии просто, да, так сказать, зацепить.
2: А они красавцы, у них потрясающее поколение подобралось. И, соответственно...
1: Ночью был? Или...
2: Да, там очень поздно. Так, в 3 часа ночи даже я не стал смотреть. Вот, ну, короче, Эрлин Холланд забил у нас двушку в первом тайме.
1: Слушай, ну, все звезды пока вроде бы отмечаются, да?
2: Да, да.
1: Мбаппе забил, Холланд забил,
2: да.
1: Месси забил. Кто еще забил?
2: Из звезд таких. Только Ямаль Ламин, молодой, из Испании пока. Вот, да нет, 0-0 Ямаль, с бабушкой,
1: да, сыграли. Уже слышал я.
2: Да.
1: Подожди, вот. Конечно, они же 0-0 сыграли.
2: Ну, я тебе говорю, не забил.
1: А, не забил.
2: Да. Только он накосипорил пока, мне кажется.
1: Так, ну, осталось дело, значит, за Роналду, который сегодня вечером играет, да?
2: Да, да, да.
1: Ближайшие, так сказать, какие-то такие.
2: Да, ближайших там, как будто... Ну, сборная Бразилии тоже, кстати, вся это...
1: Слушай, я вообще теперь не знаю никого из сборной Бразилии.
2: А, сегодня ночью еще потрясающий матч Англия-Хорватия. Так вот,
1: кстати, интересно будет посмотреть.
2: Помните, когда-то хорваты не пустили Англию на чемпионат Европы и пустили нас туда?
1: И у них уровень вообще, в принципе, очень сильно за последнее время вырос.
2: Да, да. Ну и англичане, там Харри Кейн, ваш любимый. Вы напомним, мы сборную Англии оставили без бутс. Там был ураган. Один мячик.
1: Не, ну, кстати, Харри Кейн нет. Что ты взял, что он мой любимый? Я, кстати, тоже никого не знаю.
2: Не, я про то, что ты говорил, ураган или что там, Харри Кейн.
1: Я Бобби Робсона помню.
2: Ничего себе. Сэр Бобби Робсон уже умер, я не знаю, лет 15 назад. Он умер 15 лет назад.
1: Я все вспоминал, я опять сейчас забыл вот этого большого рыжего из 90-х, там, кто играл.
2: Я только маленького рыжего помню.
1: И все, я
2: так, и самое главное, друзья, завтра утром не пропустите, но мы в эфире вам напомним. Вот как подушка начнется, будет матч Узбекистан-Колумбия.
1: Тоже надо
2: за Узбекистан надо будет поболеть. Конечно, там многие из нашего чемпионата. Да. И, соответственно, будет зачем поглядеть уже в эфире.
1: Ладно, так что,
2: Илья
1: спасибо.
2: Константинович, готовьтесь.
1: Просыпайтесь, Илья Константинович.
3: Нет, я сейчас просто, знаете, 5 минут белого шуба у меня в голове. Пока что было, кого-то вы обсуждали, но людям интересно.
2: Это да.
0: Дневник чемпионата мира.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Мы вновь давайте поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 23 градуса днем до 29, в Ясном плюс 22 днем до 30, в Ковандыке-Медногорске плюс 20 днем до 29, возможно, осадки. А в Оренбурге плюс 23 днем до 30 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: На Урале 8 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Нестабильный погодный режим продолжает удерживаться на территории Оренбургской области. Западный перенос воздушных масс блокирует поступление тепла в нижние слои атмосферы, одновременно насыщая их влагой. Этот синоптический процесс провоцирует активную грозовую деятельность и осадки, объем которых уже вдвое превысил климатическую норму для июня. В Оренбурге месячная норма осадков перевыполнена на 53%. В Октябрьском районном суде Орска стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. По версии следствия, находясь в состоянии опьянения, он устроил дебош в городской больнице, избил медицинского работника и водителя скорой помощи, а также повредил имущество медучреждения. Первоначально дело планировалось рассмотреть в особом порядке, однако суд перешел к рассмотрению в общем. Купание в необорудованных пляжах может привести к заражению ротавирусом, пишет news.ru со ссылкой на врачей. В загрязненных водоемах из-за жары могут активно размножаться опасные микроорганизмы. В стоящих водоемах и на необорудованных пляжах их концентрация может зашкаливать. Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются после такого купания, это кишечная инфекция под названием ламблиоз. Другая распространенная угроза – это ротавирус. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 14 копеек, 100 тенге 14 рублей 68 копеек, юань 10 рублей 66 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас! Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся.

0: настроение.
1: Доброе утро, дорогие друзья. 8.05 на студийных часах. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий и Илья снова рады вас приветствовать.
2: Доброе утро.
1: Да.
3: Эль Мотодоро. Снова с вами.
1: Это доброе утро? По-испански?
3: Нет, я Эль Мотодоро.
1: Мотодоро.
3: Мотодоро.
1: А мы что?
4: Мотодоро.
3: Бычки. Хотя бык я по году рождения.
1: Давай. Где твоя тогда? Накидка.
3: Накидка?
1: Да. А, друзья,
3: самое главное, мне под хвост не наглядно.
1: Всем приятного аппетита тем, кто завтракает. Хорошей дороги на работу. Мы сегодня обсуждаем с вами тему. Какие темы
2: у вас вызывают дискомфорт?
1: Тема. Какие темы вызывают у вас дискомфорт? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Давайте почитаем, что там нам написали к этому часу. Илья, пожалуйста.
2: Да.

0: Говоря, Лилия ни с кем не разговаривает.
1: Нет, она...
0: И ни о чем.
1: Нет, но тут, видишь, она как бы два... у нее как бы и сообщение на два можно поделить. То есть первое, вообще в целом тема, где люди не разбираются, на самом деле действительно очень сильно раздражает.
0: Я согласен со всеми, так сказать...
1: Это то же самое, что я сейчас буду про футбол вам заговорить.
0: Со всеми, да. Нет, со всеми тезисами, да, я согласен.
1: Да.
0: Но, понимаете, вся суть вот этих вот кухонных бесед, различных разговоров, она ведь так или иначе все равно... Оно касается, вот она...
2: Ну вот посмотрите на Ирину, которая придет через полчаса. А ей же что не скажи, она во всем пытается разобраться. Вот.
0: Нет, ну она...
1: Пытается.
2: Да. Ну вот даже вчера мы начали про футбол, она мне начала про футбол такую ахинею нести. Ну, я ничего не буду говорить же. Ну, говорить...
0: Ну, нет, футбол это все равно... Хотя это тоже общая популярная тема.
2: Не, она про игроков мне каких-то
0: говорила. Я вам сейчас не про это. Я про то, что вот есть, допустим, собрались люди... Вот они сидят, разговаривают. В любом случае, все не сходит к деньгам, к зарабатыванию, к обсуждению кого-либо. И
2: вот говорю, человек начинает, да и бог с ним, он же пытается найти общий язык. То есть, наоборот, поощрить его.
1: Смотри, когда пытается найти общий язык, можно же зайти как с темы, например, из разряда, вот я говорю, ребят, я не понимаю в футболе, объясните мне, пожалуйста, вот что такое офсайд, что такое там, и вы мне объясняете. Да. То есть, вот она общая тема. Или я тебе буду говорить, офсайд — это когда игрок... забегает с угла.
2: А ты видел, что Месси в «Зените» творил?
1: Вот здесь она вот именно это имеет в виду.
0: Так у них же форма-то одна и та же цвет.
2: Ну, практически.
1: Вот, и вот такие аргументы, понимаешь? И начинает приводить аргументы, и ты такой, остановись, ты сейчас... корни не прав, вот для чего ты это делаешь. И у тебя из диалога получается некий маленький конфликт, который тебя уже начинает не неприятную обстановку делать, а напряженную.
2: Я вспомнил, когда Ирина сказала, что самые лучшие водители женщины.
1: А, вот. Ну,
2: я то есть, чуть не... Это,
1: то есть, когда скандала. Человек именно пытается это донести, здесь я очень согласен. Да. И по поводу доходов, опять же, есть, так скажем, всегда вечером крысиный уголок.
0: Все любят обсуждать чужие деньги. Ну что вы, я не знаю, никогда этого не делали.
2: У нас денег нет.
1: Не делали. Это тоже люди обсуждают. Это нормально. Кому-то это, кстати, необходимо из-за того, что, например, они чисто в себе не уверены, и они пытаются тем самым, например, если он зарабатывает на 2000 рублей побольше, он самоутвердится пытается.
0: Я вернусь к темам. Вот сам знаешь, что самое неприятное. Когда ты вроде бы когда-то давным-давно в этом вопросе копался, разбирался, что-то там вычитывал, прошло время, и вдруг у тебя встречается человек, который, не разбираясь в теме, что-то тебе там пытается рассказать, а ты помнишь, что ты читал про это, но уже не помнишь,
1: не помнишь.
0: И у тебя нет аргументов, но ты знаешь, что он все равно не
1: помнит. И ты стоишь с умным видом такой.
2: Не-не-не, следующая склейка. Виталий едет так в вагоне трамвая сначала, потом он мчится где-то на оленях, вот дождь идет, он вспоминает, потом ложится спать и в 4 утра...
1: Точно.
2: Да, там же.
1: Так оно и есть, такое бывает.
0: Вот это обиднее всего, это ужасное чувство, когда ты вроде бы знаешь, что ты должен что-то сказать, но ты не можешь просто потому, что забыл.
2: И самое жестокое, что ты вспоминаешь через много-много лет. Иногда флешбекает что-то из подросткового возраста. Ты такой,
1: вот так надо было сказать. Так, Тауки Хан пишет. Бонжур, все темы, что обсуждают коллеги, особенно с политическими контекстом. Это, знаете, всегда так происходит, когда актуальная тема какая-то, и все сразу становятся. Сначала, когда у нас ковид, естественно, они все знают про ковид. Куда же без этого. Потом, когда там про экономику...
2: Вот Трамп. Трамп?
1: И все, и про экономику. Здесь согласен, когда люди, которые даже не близки к политике, пытаются в ней именно не разбираться, а дискутировать, зная, ты, с этого напрягаешься.
0: Вот от Толкихана еще сообщение, когда начинает взахлеб рассказывать про своих детей, которых я знать не знаю.
1: Это прям очень больно.
2: Сейчас я вам покажу фотки. Вот,
1: ты знаешь, и ты такой, приходишь в какую-то компанию людей, и ты пытаешься там общаться, понятное дело, у нас тоже там есть дети, все остальное, но ты хочешь поговорить о чем-то вообще отстраненном, а есть категория людей, которые прям пытаются навязать вот этот разговор, типа, у меня сыночка корзиночка, он вот такой вот молодец, посмотрите, вот здесь вот он сходил, покушал, вот здесь вот он упал, вот здесь вот он поспал, а вот здесь я с ним поспал. И ты такой, о боже, пожалуйста, не надо. Зачем? Давайте поговорим о чем-нибудь приятном. Есть же много других отстраненных тем.

0: В целом соглашусь, но, в общем-то,
1: пенсии.
0: Я... Когда такое случается, я... Ну, у меня не возникает какого-то чувства негатива. Я, в общем, всегда радуюсь за людей. Говорю, ну, здорово.
2: Ну, видишь, это ты такого склада. Опять же, смотря с каким настроением ты куда-либо приходишь.
0: Согласен, да. Здесь, опять же, зависит, да, много от настроения.
2: Игорь еще пишет, да, похожую. Когда коллеги начинают выяснять, почему я до сих пор не женат. Такое ощущение, будто я обязан отчитаться.
0: Вот это извечная тема. Она не только у молодых людей. Мне кажется, чаще даже она возникает у девушек, которым тоже задают постоянно.
2: Которые, знаешь, так, типа, 23 года преодолевает, ну такой, ну что, да, когда семья?
0: Нет, это фраза вот другая, там, другая самая популярная.
2: Давай.
0: Часики-то тикают.
1: Да-да-да. Хуже только, когда они в компании при парне спрашивают, а она такая, ну вот у меня такая ситуация, я еще там не делал предложение, и часто у женщины моей спрашивают, че, когда свадьба? Ко мне вообще какие претензии? Вот человек стоит тут.
2: Ему все вопросы. Опять же, Мария тоже с похожей темой. Для меня самое неудобная тема, когда спрашивают, ну что, когда дети, особенно если человек вообще не близкий, то есть это тоже напрягает, и самое удивительное, мне до сих пор задают такие вопросы, но у меня-то есть сын, и мне говорят, ну что, когда дочка, я такой, а давайте-ка я сам разберусь, когда мне что и делать, пожалуйста, не лезьте в эту категорию.
0: Ладно, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, какие темы у вас вызывают дискомфорт, сегодня вот такую тему мы обсуждаем, пишите на номер 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, дальше мы сейчас узнаем, что у нас по праздникам.
2: И да, также не забывайте то, что у нас есть в группу в Максе, можете там написать в комментариях, в Телеграме, в ВК, не забывайте тоже заходить, и на сайт смотри.радио тоже пишите там сообщение. За самое лучшее сообщение, по нашему мнению, мы отдадим стаканчик вкусного кофе.
1: Да, напишите «Илья опоздун».
2: Бам. Там. Начальство не опаздывает, начальство задерживается. Наконец-то я могу ее сказать.
1: Начальство офигело, да?
2: Нет, у меня были важные переговоры с Морфеем.
1: Ну, тоже неплохо, да.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, 17 июня у нас на календаре. Лето безвозвратно утекает, как песок сквозь пальцы.
2: Это вообще обалдеть.
1: Да. И сегодня...
3: О, уже 18-е.
1: И 19-е. Завтра скажем. Сегодня день русского кваса, друзья. Отмечается праздник, посвященный традиционному и популярному русскому напитку.
3: Вы представляете, сейчас, судя по всему, квас стал гораздо лучше в бутылках, чем на разлив.

0: Ладно.
1: Потому что уже неоднократно теща брала будущее. Гости с Москвы, извините, с футбольного клуба ЦСКА приезжали, брали вот в этих бочках. Отврат, просто там пить невозможно.
0: А ты знаешь, у меня просто такая боль из-за того, что я большую часть времени нахожусь именно за рулем. Я не могу купить квас, да. И потому что могут остановить сотрудники, а хочется. То есть вот иногда так жарко.
1: Не бери там.
0: Да, ну какая, вот в целом, вот сейчас именно такое настроение взять стаканчик холодного.
1: Не, вы, друзья, напишите, если вы знаете вкусный квас. Где, может, это я так, ну, несколько мест, бочки, и прям пить не... Мы прям, ну...
0: Потому что раньше это манна небесная
1: была. Да, я ей тоже так же сказал. Вот гости приехали, мы, говорю, там, пирожков с ливером. Он говорит, я слышу, что квас у вас вкусный там был.
2: И что? Все, с квасом пролетели. Понимаю, что вклиниться в вас очень тяжело, но...
1: Ну да, продолжай.
2: Нет, я не продолжаю. Я вынужден констатировать, что Дима прав. Ну, к сожалению. Потому что я тоже люблю бочковой квас, но, увы, как-то в последнее время что-то, ну, так скажем...
1: Что произошло с нашим квасом?
0: Не добродил?
2: Не знаю. Там, что,
1: там кисляк, кисляк безвкусный. Ну, какой-то...
0: Те, кто делает баск в бочках, если вы нас слышите, разберитесь с этой ситуацией.
1: Что у вас происходит?
0: Мы протестуем.
2: Мы любители именно бочкового кваса.
1: Раньше угощали всегда гостей, а сейчас даже кроме пирожков-то и ничем не делаешь.
0: Ну, вафельный тортик еще.
1: А, ну да.
0: Кстати,
1: вафельный торт. Мы пошли в выходной в магазин большой. Я вот не заходил, не захожу специально в этот отдел, который этот...
0: Хлебный.
1: А? Ну, хлебный. Не хлебный, где все вкусные десерты, сладости. Да. И я просто так по полкам, этот казинак в шоколаде. Да. Вот это вот. А я не ем сейчас сладкое. И я дошел до вафельного торта, 350 рублей. Я с ним и так походил, и подмышку его засунул. И вот и так, и в корзину.
2: Пока он не растаял уже. Куда ты его еще засунул?
1: Я в голову, понимаешь, хотел.
0: В рот.
1: Но все-таки такой перед... Я его кинул наверх вот так вот туда, к остальным тортикам, и сказал, пошли мы отсюда, я не... Да, если я две минуты еще буду здесь, я его
0: заберу. Хочешь,
1: я
0: тебя сейчас просто добью?
1: Давай.
0: Они выпускают мини-версии, которые to go.
1: Пошел ты.
0: Мини-версии. Там реально вот такие тортики, они прям маленькие.
1: Мини-версии инсульта сейчас будет, не надо, все.
0: Знаешь, его взял и прям на улице можешь, сразу прям.
2: Это классно. Так, ну ладно, давайте по праздникам еще завершим по-быстрому. Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, но Оренбуржье это не грозит, особенно в последнее время, да, дождей много. 17 июня 1970 года Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid. В общем-то, она популярна
0: до сих пор.
1: Свадебные фотографии в альбоме, пожалуйста.
2: Да, Всемирный день крокодила сегодня, а день лейки, ну, обычной лейки, да?
0: А, я думал, опять же, может, фотоаппарат лейка.
2: Не-не-не, садовые лейки. Всемирный день мусорщика еще сегодня, друзья.
0: Поздравляем. Очень важные люди, пожалуйста. Да. То, что вы делаете, я иногда смотрю во дворах в плане того, что они все это убирают, собирают. А, это дворники. Но и мусорщики тоже есть хорошие, есть не очень. Вот, ребят, пожалуйста, сделайте так, чтобы улицы наших города, нашего города были чистыми.
2: Дима, Всемирный день карате сегодня. Вы один из нас каратист.
1: Спасибо.
2: Да, и Международный день скрипки. Тоже поздравим всех, кто играет на этом замечательном инструменте.
1: Спасибо. Все, двигаемся дальше. Слушаем.

0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Жидкое моющее средство для стирки «Тайд» «Весенняя свежесть» 1,75 литра по 479 рублей. Или жидкое моющее средство для стирки «Ариэль Колор» 780 миллилитров всего за 229 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 23 градуса, днем до 29, в Ясном плюс 22, днем до 30, также в Кувандыке, Медногорске плюс 20, днем до 29, возможны осадки, в Оренбурге плюс 23, днем до 30. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Включи новое окно. В своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
6: Зажечь огни земли.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Это в честь победы сборной Аргентины?
3: Или что?
4: Японии, скорее.
3: Ничьи.
2: Ладно. Да. Друзья, неправильные новости у нас прямо сейчас, 8.30 на студийных часах. Начнем с такой новости. Пассажирка попыталась открыть дверь самолета на высоте 11 тысяч метров, перепутав ее с туалетом.
3: Ух, ё-моё.
4: Ладно, не открыла. А то бы весь салон бы там.
2: Она направилась искать туалет, по ошибке начала открывать сервисную дверь. Хотя вот интересно, там просто так
3: ее не откроешь
2: вообще. То есть,
3: но, видимо, очень сильно хотела помутнение рассудка. Да,
2: вот действительно, то есть перепутать ее с дверью туалета, ну, крайне сложно. Потому что в туалет дверь элементарно открывается легко, а тут там надо повозиться все.
3: Там рычаги же всякие специальные, защищенные.
2: Да, ну, в общем, проводники вовремя все это заметили и уберегли и женщину, и всех пассажиров от беды. А в США воры притворились грузчиками и украли алкоголь на 400 тысяч долларов.
3: Предприимчиво.
2: Представляете, бурбон в основном это был, то есть 430 тысяч долларов в США, это если быть точнее. А поехали они на склад, предъявили документы, сказали, что они грузчики, выполняют заказ и вывезли все это на грузовике.
3: Представляете, да. Никогда так не делайте.
4: Список безумных идей номер 98.
2: Да. Вот. И в Омске мотоциклист, пытаясь избежать штрафа в 500 рублей, нарушил ПДД на 176 тысяч.
3: Нормально.
2: Надежный план, как швейцарские часы. Не сработал.
4: Удивительно.
2: Ну, он там начал уходить, увеличивая скорость. Ну, короче говоря, нахватал еще больше. Вот так вот.
3: Да. Обалдеть. Никогда так, пожалуйста, не делайте.
2: Никогда.
3: Не
2: делайте. Это неправильные новости.
4: Только разочек.
2: Неправильно. Нельзя так. Ай-яй-яй.
3: Так, ну все.
2: Все, да. Че спим, Дима?
3: Я же сам просил. Да, ты просил покороче.
2: Вот тебе
4: да
2: и покороче.
4: Еще, ладно, спасибо.
5: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: Бензиновая лихорадка.
1: Верно, друзья, 21-137, код города 3537. Пожалуйста, набирайте снова. Попытка выиграть 20 литров бензина от заправки «Новый поток».
2: Вы прикиньте, сейчас с учетом того, что происходит с топливом в целом на рынке, мы тут еще даримся равно бензин.
1: За что мне нравится, когда Илья в эфире, он всегда актуально за автомобильными новостями.
2: Это, ну, что у вас про футбол, то у меня про автомобили.
1: Он может, вот так сказать, несколько подкрасить, да, момент?
3: Конечно. В футболе тоже есть машина. Месси и Криштиану.
1: Газонокосилка?
3: Ну, практически. Так, есть звонок. Давай другую линию. Алло.
1: Алло. Да что такое?
3: Что это такое? Ну-ка.
2: Не алло.
3: Давайте. Алло.
4: Алло. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как зовут?
4: Наташа, давно к вам не звонила.
1: Наташенька, Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас слышать.
3: У вас есть бензин, куда заливать?
4: Да.
3: Огонь.
1: Огонь. Ты как йода начал разговаривать?
2: А куда, если не секрет, у вас автомобиль?
3: Да, мастер йода, да. Я медик по образованию.
4: Не вспоминай.
1: Не придумали еще, ничего страшного.
2: Хорошо, Наталья, у нас правила простые. Вам нужно выбрать, сколько раз мы будем крутить барабан от 1 до 7. Выбирайте.
3: Любое число.
4: 5.
3: Хорошо.
2: Хорошо, 5.
3: Сейчас
2: Виталий пошел.
3: Станется стул.
2: Первый круть от Виталия.
3: Так.
2: И это было бы 9 литров.
3: Да, дальше.
2: Второй круть. Смотрим. Вы, кстати, можете наблюдать
3: 1 литр.
2: На сайте, так, смотри.радио в прямой трансляции.
3: Групп ВКонтакте.
2: Пожалуйста, да, на Рутюбе. 2 литра.
3: Все говорит о том, что скоро будет много.
2: Сейчас, секундочку. Четвертый круть.
3: 11.
2: И финальный.
3: И
2: Наталья, сейчас мы узнаем, сколько?
3: 12.
2: 12 литров,
1: я
2: Наталья.
1: Я тоже обрадовался, думал, 16.
2: Он прям
3: назад чуть-чуть.
2: Чуть-чуть, да. Не то что назад, он просто замедлялся, да, очень, да, резко, достаточно динамично.
1: Ну, Наталья, скажем так, качнуло его маленько, да, да. Не в плюс чуть-чуть, а в минус. Но, тем не менее, 12 литров бензина, Наташа,
2: может быть,
1: вас поздравляем.
2: А может быть, обрадуем и дадим 16?
1: Так,
2: ну, докрутим.
1: Да, здесь,
2: ну,
1: так,
2: ладно,
1: не,
2: ладно.
1: Здесь так не принято.
2: Хорошо, хорошо,
1: вы,
2: ладно.
1: Вы же потом сами
3: вы
1: будете.
3: Вы же зарплату так не докручиваете.
2: Я как раз не тот самый барабан, который назад.
1: А крутим, да, молодец, да.
2: Не, подождите, я докручиваю, но в обратную сторону, все.
3: В 31-го придем к вам, так, да, 1-го.
2: Не приходи.
1: Ладно, Наташка, мы вас поздравляем.
3: Зря, 31-го-то нету в этом месяце. 31-го придешь, закрутим. Да.
1: Ну все, Наташу поздравляем. 12 литров бензина от заправки «Новый поток» ей достаются. Что-то передавать будете, Наташа?
4: Ой, у меня до сих пор сердце трясет. Спасибо большое. Давно пыталась дозвониться, как перед Новым годом. Дозвонилась вам, и вот привет... Дай Бог вам всем здоровья и богатства, угу, чтобы у вас удача всегда сопутствовала. И всем-всем привет, у кого был на днях день рождения. И всем Чурилкина Наташа ваша. Люблю вас, обожаю.
1: Спасибо, спасибо. Отлично. Большое. Как всегда, все сердечно, очень приятно. Спасибо, Наташа. Звоните еще обязательно. Мы вас рады всегда слышать.
3: Обязательно, да. Двигаемся вперед. Dive into me. Куда там?
1: Ныряй в меня.
3: Это очень странно от вас.
0: Реклама.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке – на Марии Корецкой 2А.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
4: Автоджаз в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия. Установка. Магазин Автоджаз. Орск. Нефтяников 3.
5: Телефон рекламной службы

0: Психолог отвечает.
1: Ну что?
2: Ну, я ждал момента, когда он настанет, вот он настал. Совершенно летняя Ирина.
1: Ага.
2: Совершенно
1: игра слов.
2: Летняя Ирина, да.
3: Наконец-то, да.
2: Появилась в студии, да, у нее прекрасный...
1: А так и не скажешь, что совершенно летняя.
2: Да, зеленый.
1: Ладушка такая, зеленая, да.
2: Зеленый костюм, да, в цвет буквально, да, нынешнего сезона. А, летнего я имею в виду. Mm-hmm. А, так, Ирина, доброе утро.
1: И мы немножко тучнее такие.
3: Доброго утра.
2: Мы мрачнее на ее фоне выглядим.
3: Все, жара захватывает территорию. Пора вытаскивать летние костюмчики сезонные.
2: Наконец-то это, да, вот случилось, потому что до этого все время были дожди. Сегодня у нас тема вот такая. Я так понимаю, что мы по основной теме сегодня общаемся. Это вот разговоры, которые людям дискомфортны.
1: Вызывают дискомфорт.
2: Вызывают дискомфорт различные. Что это такое? Как наш традиционный вопрос, что ответит наука на это?
3: Что ответит психология вам на это? Что это ключевая рабочая часть психологии, говорить на темы, которые вызывают дискомфорт. Причем раскачивать их и уходить вглубь. То есть это моя основная задача. Вытаскивать эти темы и с ними работать. Потому что...
1: с чем связывается этот дискомфорт в темах? Почему людей, например, это раздражает, либо они, так скажем, акцентируют на этом внимание?
3: Во-первых, это желание с этим разобраться. Ну, здесь прям хочется поговорить через теорию Юнга. Это теневая часть про архетипы, над которой он разрабатывал, да, и который сейчас используют психологи, занимающиеся как раз-таки юнгианским анализом. Они говорят о том, что тень – это то, что мы подавляем себе и убираем, знаете так, и запрещаем себе по каким-то причинам реализовать и выводить в социум, в наше окружение. Делает частью своей личности. То есть у нас личность есть, есть набор различных качеств, есть общество, ближайшее окружение, которое говорит, что вот здесь нормально вот это, и мы тебя принимаем, а вот это ненормально, ты должен от этого избавиться. И поскольку тень, это все формируется еще в детстве, да, в принципе, пожизненно она идет, но начинается все с детства. И ребенок, чтобы выжить, на самом деле, там такие сначала серьезные темы, чтобы выжить, чтобы быть частью сообщества, он какие-то части себя отправляет вот в эту теневую часть, блокирует их, подавляет. И там очень много всего интересного может оказаться. Но просто вот конкретно в моей семье, например, это было не принято, а в других группах это принято. И со временем это не развивается, никак не размещается, и как только на это обращают внимание в различных... Вы можете это не только даже в разговоре заметить, да, в темах. Это может проявляться в кино, это может проявляться в книгах, да, это может проявляться там у кого-то просто, и вы становитесь свидетелем этой ситуации. Либо эта ситуация начинает пробуждаться в вас, вызывает дискомфорт. У кого-то это вызывает напряжение, у кого-то раздражение, у кого-то слезы, у кого-то истерику. Ну, то есть реакция еще тоже на это будет разная. Все зависит от того, как вы вообще справляетесь с моментами, которые вызывают у вас различные эмоции. То есть это такая вот глубинная часть. Причем туда, в теневую часть, может уходить даже, например, тема успеха.
1: Почему?
3: Почему? Потому что, привет опять историческим аспектам развития нашего общества, да, например, человек мог отличаться по манере поведения, потому что те люди, которые, например, умеют работать с деньгами, быстрее зарабатывают, они очень сильно отличаются.
1: Ну.
3: А, например, в семье было принято или был опыт...
1: Не показывать все это.
3: Да, не показывать финансового успеха, не надо зарабатывать много, потому что деньги зло, они могут принести в семью беду. Допустим, вот у меня в семье есть...
4: Много бед.
3: Да, деньги зло, например, да, хорошие люди много не зарабатывают. Вот эти установки, да, и они действительно транслируются в семье. И человек вот этот свой навык, свой талант, свое умение там коммуницировать, свое умение обмениваться, нарабатывать благо, в виде хорошего дома, хорошей машины, да, в виде какого-то дополнительного дохода, в принципе, связей, он блокирует в себе. Угу. Потому что родители это не поощряли, близкие не поощряли, они боялись зарабатывать, потому что, ну, был отрицательный опыт, например, как раскулачивание.
1: Мне кажется, если именно в моменте заработка, тут есть еще и другие внешние факторы в плане того, что какая-нибудь зависть там от друзей и всего остального.
3: Ну, все вот это вот, да.
1: Да, что... но которое идет, ну, типа, зачем знать?
3: Вот, сейчас пошли твои личные эти.
1: Мои личные?
3: Да.
1: Там копаться, не перекопаться.
3: Ну, факт, что первый, кстати, наш первая автоматическая мысль, которую мы выдаем, она больше про нас, чем mm-hmm. про собеседника или про тему. То есть мы вот идем, идет наша реакция. Поэтому даже первичная агрессивная реакция — это не про тему вообще, это про наше отношение к этой ситуации.
1: Ну, что логично, потому что своя рубашка ближе к телу. Все мы в хорошем мире эгоистичны, эгоцентричны даже немножечко.
3: Ну, то есть, эгоцентричность — это...
1: Когда вокруг тебя, а эгоистичность...
3: Эгоистичность, да, когда я... Понимаю, как строится мир.
1: Тогда про эгоистичность.
3: Да, я выбираю себя.
1: В хорошем смысле.
3: И еще помним, что эгоизм есть здоровый, да, и это нормально. Да. И даже сейчас, когда мы разговариваем про эту тему, здесь как раз-таки нужно занять позицию эгоизма, если вы хотите с этим разобраться. То есть, но чаще всего... Второй момент – это табуированность. Вообще во всем обществе запрещают про это говорить. Человек не знает, как это реализовать в своей жизни. Например, у нас очень табуирована тема сексуальности. У нас табуирована тема...
1: Но у вас нет.
3: Сейчас я подтупила, как реагировать. У меня нет, да, кстати, психолог, как у нас говорит, уже из гештальт-метода перешло во все остальные, что психолог должен быть ленивый, тупой и аморальный. Это профессиональный. Я мастер в этом деле, да.
1: Мы тут все тогда немножко психологи.
3: Ну, это очень сложно, кстати, занимать такую позицию. Представляете, аморальность — это как раз-таки уметь говорить на любые темы, которые принесет клиент. И мы над этим работаем, то есть мы идем в супервизию, идем в личную терапию, чтобы выдерживать это. Представляете, нам какая-то тема вызвала у нас, как говорят, триггер, то есть вот это раздражение, какую-то реакцию. И все. И наша задача, как специалистов, идти к психологу разбираться, понимаете?
1: Хорошо. Тогда более такой конкретный вопрос. Если, например, там в компании людей, либо с кем-то возникает вот это вот внутреннее нежелание и отрицание этой самой темы, как нужно реагировать? Как нивелировать эту ситуацию внутри себя в первую очередь? То есть, например, ты понимаешь, что там... Или расставить какие-то рамки, или все-таки поддержать этот разговор, либо мягко уйти от него, чтобы себе не вредить. Что лучше сделать?
3: Ой, ну здесь вот действительно поступать так, к чему вы на самом деле готовы. Потому что знаете как, если это компания близких людей, вообще же надо понимать, в какой компании вы находитесь, вы можете достаточно на самом деле сказать четко и понять, что я не хочу про это разговаривать, если вы не готовы. А если вы хотите вырасти, разобраться в этой ситуации, разобраться в тем, что с вами происходит, проживание, да, эмоций, которые возникли... Пофиг, да, иду в эту заварушку. И вы заходите и пытаетесь разговаривать до того момента, когда уже невыносимо, и вы можете сказать стоп и уйти. А в поведенческом...
2: А для тех, кто вот как раз настаивает на этой теме...
1: Здесь, что наоборот хотят поговорить.
2: Больше, да.
1: Подожди, давай и поговорим.
2: И когда ты, ну вот одну из любых фраз, которую произнес Илья, сейчас вот говоришь, и тебе так... Ба, ну ладно.
1: Ханжа.
2: А я думал, ты проще на самом деле. Вот это вот начинается, и тебе уже кажется, что ты...
3: А ну это уже, видите, пошли уже вторые моменты. Это пошли уже ваши моменты, которые вы... Да все что угодно может человек говорить рядом. Вопрос, как вы на это реагируете. Это уже второй слой пошел, который поднимает другие темы. А готовы ли вы противостоять конкретно этому человеку? Почему вы так реагируете на его слова в этот момент? Да, что он там начинает? Да, я думал, ты проще. Да думай, что хочешь.
1: Если человеку параллельно, и если он не является для него кем-то высшим, он значимо. Не будет реагировать на это.
3: А другой вопрос, почему конкретно с этим человеком вы не можете об этом поговорить? То есть, ну... В полемику. Я вообще обожаю спорить. Мне уже пофиг, о чем спорить.
2: Мы знаем, да.
3: Вот. Поэтому я во все в это вступаю и смотрю, как я реагирую. Мне интересно, например, то есть это моя позиция, еще один вариант. Если вам интересно наблюдать за собой, изучать себя, на что вы способны, пожалуйста, вы можете в это включаться. Но, по сути, все, что происходит в этот момент, как вы контактируете, как вы реализуете, может вам раскрыть историю, как вы в жизни с этой темой справляетесь.
2: Все, увы, к сожалению, у нас
1: аудиоподкаст от Ирины Каргополовой заканчивается. Спасибо большое.
0: Мы вас отпускаем. Я вас прощаю. Я вас принимаю.
2: Но, как говорится, отпускаем, но глаз не спускаем.
4: Психолог отвечает.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Говорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 25 градусов, днем до 29. В Ясном плюс 23, днем до 30. В Ковандаке, Медногорске плюс 23, днем до 29 градусов. Возможны осадки. В Оренбурге плюс 24, днем до плюс 30 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Далее. 9 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 16 июня на Шарлокском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, во всех обстоятельствах которого разбираются полицейские. Установлено, что 75-летний водитель Нивы «Шевроле» на пешеходном переходе сбил девочку-подростка. Ребенок переходила дорогу в неустановленном месте, слева направо по ходу движения автомобиля. Девочка госпитализирована. В России продолжается работа по повышению уровня подготовки водителей и развитию системы оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. В настоящее время ведется активное взаимодействие с профильными структурами, в том числе по обновлению содержимого автомобильных аптечек и совершенствованию подходов к обучению автомобилистов. Об этом пишут «Известия». Кроме этого, уже разработаны методические рекомендации для диспетчеров скорой медицинской помощи, которые, кроме вопросов приема вызова, сортировки и направления бригады, также могут осуществлять и первую консультацию первой помощи непосредственно с гражданами на месте ДТП. Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче с Алжиром в рамках первого тура чемпионата мира 2026 года. 38-летний форвард в первом тайме отличился точным ударом с передачи Родриго де Поля, а во втором сначала забил после добивания с удара Алексиса Макалистера, а после чего точно пробил с левой ноги. Благодаря этим голам Месси сравнялся с немецким форвардом Мирославом Клозе по общему числу забитых мячей в истории чемпионатов мира. У обоих нападающих на данный момент по 16 голов. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 14 копеек, 100 тенге 14 рублей 68 копеек, юань 10 рублей 66 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Какая-то
1: да, жара, друзья. И у Димки, понятно, настроение тоже такое же.
0: Диско немножко.
2: You okay.
0: You okay, you smart. Это даже мотивирующая какая-то песня.
2: Да. Okay. Это да. Песня аффирмация.
0: Да.
1: Это
0: Атаван, по-моему, да?
2: Да, молодец.
1: Я просто хотел сказать, что это некое такое настроение Сан-Ремо, да, небольшое, да, фестиваля какого-то. Всем доброе утро, друзья. Здравствуйте еще раз. 9.07 на студийных часах. Это «Подушка-шоу». Виталий, Дмитрий и Илья по-прежнему с сопровождаем ваше утро.

0: Нет, да, я не говорю, что я как-то, ну, мне не хочется. Камера на камеру человек снимает явно для отчета, ну, вроде как, чтобы все было нормально. Думаю, зачем портить статистику человеку? Ладно, все нормально. Вот, а вот, кстати, это неудобная тема, да.
1: Неудобная тема. Какие темы у вас вызывают дискомфорт? Именно об этом мы сегодня общаемся. Есть много сообщений. Давайте к ним, наверное, перейдем. Да. Ольга нам пишет в нашем Макс-канале. Доброе утро, подушечки. Поскольку я сейчас в отпуске, у меня вызывает дискомфорт вопросы о друзей и коллег. Ну что, чем занимаешься? Куда ты ездила? Нет, никуда я не ездила. И, может, не хочу я ничем заниматься. Что, без поездок отдохнуть мне как будто нельзя. Вот прям...
0: Здесь надо... Знаешь, как
1: триггерит.
0: Интонация, они ее спрашивают. Ну что, чем занимаешься, куда ездила? Никуда я не ездила.
2: Обязательно, что ли?
1: Отвалите от меня.
0: Вот примерно так.
1: Не хочу я.
2: Бензин подорожал.
0: Наталья пишет, что есть одна родственница, она любит говорить о болезнях всех знакомых, и этим очень бесит.
3: Ну, да, у нас есть такая слушательница, да?
1: Ну, есть, на самом деле, есть такие люди, которые вот реально знают о болезнях настолько много, ты аж пугаешься, ты думаешь, ты же молодой,
0: да.
1: Ты молодой, о чем ты об этом думаешь? Молодой. Понятное дело, что там какие-то ситуативные советы знаешь, могут сработать.
0: И знаешь, как хуже всего? То есть, да, он все знает и начинает у тебя еще искать.
1: Да, да, да. А что у тебя так нога дергается?
0: Вот.
1: Это, по-моему, невролог, сходите к неврологу.
4: Самое слабое звено.
0: Да. Или ты случайно, ну просто вот в разговоре, да, как-то случайно упомянул, что что-то там, да, это, слушай, это проблема. Ты сходи.
1: Это хуже Гугла, на самом деле, который тебе когда-то пишет, там, болит нога, ну все, отрезай такой.
0: И ты наслушаешься этого всего, думаешь, ой, нет, я, пожалуй, это...
1: Я себя прекрасно чувствую. На самом деле, из этой истории всегда ты такой, когда слышишь людей, как они жалуются, что вот это болит, то болит, я туда сходил, думаешь, какой счастливый человек. Я никуда в этом плане не хожу.
3: Нас тренер в этом плане на место сразу, коль сегодня день карате, вспомнил, на место поставил. Дети же любят там где-то пожаловаться, где-то еще что-то.
0: Ну-ка, я помню тоже.
3: Мы подходили, говорю, там, ну, блин, болит, вот блок да, делал, ударили, да. Ну, больно болит, он такой, отрежем. И никто к нему не подходил никогда.
0: Тренеры,
1: они всегда такие кардинально прям.
0: Я помню, когда, знаешь, было упражнение на такую проверку прессы, значит, ложились штабелем все и по тебе бегали вот так вот люди. И ты такой, вот так кричал, я сейчас поору там кому-то. Ну, то есть примерно вот так. Или тоже так подходишь, ой, мне тут в глаз попали.
3: Второй же видит, да?
1: Уважаемые слушатели и зрители, чтобы вы понимали, я сейчас восхищаюсь этими двумя людьми, потому что они поддерживают диалог, а глаза направлены-то на футбол. Они прям, у них такое косоглазие немножечко. Один в экран, другой в телевизор.
0: Слушай, что поделаешь?
3: Ты немножко это...
0: Тебе просто неудобно. Ты бы, мне кажется...
3: Гордись тем, что мы можем...
0: Нет, на моем месте все равно бы тоже обращал внимание, мне кажется.
1: Да нет.
0: Я просто неудобно.
1: Нет, это просто меня тема так как не интересует, поэтому я не обращаю на нее внимания.
0: Ладно, давайте тему, которую интересует.
1: Виктория напишет.
3: Как твои записи в рабочих чатах для нас.
1: Да-да-да. Как смешно, Дима. А вы где-то научились шутить? КВН, да? Поэтому все так плохо. Виктория пишет. Когда начинают обсуждать чужие отношения и разводы, всегда чувствую себя участником сплетен. Это что за ним сейчас над ее головой? Я не пойму. Ну, это же вот, обычно бывает.
0: Это же это подмена понятий, опять же, да? Ну, все это все обсуждают.
1: Все это обсуждают.
0: Ну, я понимаю, здесь может быть отношение разное к этим разговорам. Да, я согласен. То есть, ты, допустим, ты не любишь этого делать. Но так или иначе, куда бы ты ни приходил, если что-то происходит подобное, да, какие-то разводы или что-то такое, все равно же все это все обсуждают.
1: Кстати, вот Виктор с Натальей пересекаются у них похожесть сообщений. Не люблю разговоры о болезнях. Некоторые могут часами рассказывать про анализы и врачей за обедом. Ну, вот это в ту же самую калиточку.
0: Ну, это можно посвятить, этому можно посвятить минут 5-10
1: разговоров. Но не более, если это не будет развиваться куда-то дальше. Ирочка пишет, меня напрягают разговоры про возраст. После 35 почему-то каждый считает своим долгом напомнить, сколько тебе лет.
0: Ага.
1: Но, опять же, это вот...
0: Да, Дима!
3: Нет, самое смешное...
0: Да, Дима!
3: Да, это 100%.
1: Он просто плохо слышит, говори погромче.
3: Я комментатора слушаю, да? Вот, другого. Интересно, ролик недавно попался, когда ты смотришь футбол, да, смотришь футбол, и там комментатор начинает говорить, а ты рядом с девушкой, вам уже к 30 за, он говорит, там, тот же самый, как играет Лионель Месси в 38? 38 лет, не понимаю, как он еще живой, как он держится.

0: Самое удивительное, что молодые футболисты завершают в 32.
1: Это ужасно.
0: Деды.
2: А почему ужасно?
1: Те, кому еще нет 30, и вдруг вот так вот таким вот с пренебрежением относятся к тем, кому уже, допустим, за 40. Ну, это правда немножко обижает.
2: Вот именно. Это кого-то обижает. Кто-то своему возрасту, например, абсолютно нормально.
1: Меня, например. Ну,
2: тебе это да. Поэтому тебе здесь на эту точку-то и давят.
0: А волноваться-то тебе нельзя.
2: Не кричите, давление поднимется.
1: Так вы ж потом будете на моем же месте.
2: Нет.
1: Когда-нибудь.
2: Нет. Так, абонент есть, который не подписался. Очень не люблю обсуждать вес и внешность. Никогда не понимаю, зачем люди считают нужным это комментировать. Ну, то есть...
0: Да, Виталий!
1: А я никогда не... Кстати, не надо. Не надо. Я внешность никогда не комментирую. И вес уж тем более.
0: А нечего комментировать, да?
1: Только если свой.
0: Да, страшно же.
2: Тауки Хан еще написал сообщение. Терпеть также не могу, когда любые темы обсуждают на иностранных языках, которые я не понимаю. Очень интересно становится, что же они там болтают. А я, дурак такой, вообще сижу и не в курсе.
1: Грех не вспомнить. Это такой фабрик.
2: Это такой details.
1: Details, да. Ой, ладно, мы сейчас с вами опять это уже это время немножко.
2: Конечно. Ну, если тема интересная, люди пишут, куда деваться.
1: Пишите, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. В концовке часа подведем итоги, если нам это удастся, потому что сообщений много.
2: Да.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Знает наш адрес каждый городожитель. Без покупок от нас уходит редко. Даже нужен бассейн, если очиститель. И нужна антимоскитная сетка. В сети магазинов «Милый дом» дезинфицирующие средства для бассейнов перекись водорода 5 литров 599 рублей. Дверная антимоскитная сетка 100 на 210 сантиметров 159 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазина.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Про балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 25 градусов, днем до 29. В Ясно плюс 23, днем до 30. В Кувандыке Медногорске плюс 23 градуса, днем до плюс 29. Возможны осадки. В Оренбурге плюс 24, днем до 30 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Итак, друзья, 25 минут 10 на 11 часах. Очередной выпуск неправильных новостей. Мэрия японского города заменила наемных рабочих на коз.
3: А что, чем они занимаются? Козы?
2: Газонокосильщиков.
4: Красиво, красиво ходят в туалет.
3: Кстати, так делали, знаешь, где? В Объединенных Арабских Эмиратах. У них, получается, в пустынях стоят солнечные панели. И для того, чтобы пыль на них не наседала, они рядом посадили газон. И там его периодически поливают. Но он же растет. И вот для того, чтобы им туда вечно не ездить и не стричь, они туда
2: коз разместили. Так вот, то опыт и переняли, получается. Сэкономили, пишут, около $2000.
3: Вау!
2: Да, заменив газонокосильщиков стадом из 9 коз. В общем, они теперь ходят, щиплет травку и никаких проблем.
3: Прикольно,
2: да,
3: прикольно.
2: Да. Экс-ведущий Топ Гир Джереми Кларксон запустил сервис Only Farmers.
3: Он великолепен, он прекрасен. Да. У него же свое шоу было фермерское, когда он как раз таки с грантуром уже они закончили.
2: Да, да, да.
3: У него в параллель, он на своей ферме такой решил, я не хочу выходить из дома, мы будем снимать фермерское шоу у меня на ферме.
2: Ну, вы понимаете, почему так называется, да?
3: Ну, понятно.
4: Там будет Оксана Самойлова.
3: С козами.
4: С козами, да, да.
2: Переводится как «только фермеры».
3: Только фермеры.
2: Здесь, сюда, только фермеры ходят. Ничего больше нет, морковка, травка, там это все.
4: Все вытянутые овощи, да.
2: Только баклажаны, огурцы, да, ну все такое.
4: Покупка, интерес к овощам возросли, да, спрос.
3: Причем, с учетом того, что у него в основном фан-база мужчин, то тогда только мужчины туда и заходят.
2: В Канаде задержали пилота, управлявшего 17 лет пассажирским Боингом без лицензии.
3: Ого!
2: 17 лет.
3: Он так сильно хотел летать? Так сильно хотел зарабатывать?
2: Тут уже вопрос, за эти 17 лет, если ни одного инцидента не произошло, может быть, уже оставить человека в покое?
3: Я думаю, что нет. Они, если прецедент создадут, то будут больше и больше людей пытаться сделать так же.
2: Ну, понятно.
3: С учетом того, что там требования огромные, и это очень сильно радует.
2: Хорошо, тогда, к счастью, хотя бы никого не угробят.
3: Да. Вот в этом плане, да.
2: Вот.
3: Аэрофобия Димы.
4: Я говорю, вы еще спрашиваете, почему я не летаю. Да.
2: Ну и Стивен Спилберг, знаменитый режиссер, неожиданно пришел...
4: Спилберг! Помните номер.
2: Да, пришел на паб-квиз в Лондоне и провел часть викторины о своих фильмах.
3: О, да, классно.
2: Просто так зашел.
4: Крутая интеграция.
2: Да, сказал.
3: Давайте поиграем.
2: Да.
3: Давайте поиграем. Очень круто. На самом деле, когда так звезды делают, это очень прикольно, к ним сразу повышается
2: какая-то лояльность. Это все же, вы понимаете, все равно это все продумано.
3: Да, понятное дело, но все равно это так классно.
2: Ну,
3: пришел Спилберг.
2: Да. Все они были предупреждены, наверняка какие-то, это, так сказать, отборные гости там были.
3: Отборные. С Only Farmers.
2: Именно оттуда. Ладно, все.
3: Спасибо большое, Виталий. 9.28.
4: Отборные новости.
3: На студийных, да. Мы двигаемся дальше. Впереди будет гороскоп. Не пропустите.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна. Ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина. Работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена. Работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что ж, друзья, гороскоп на сегодняшний день. У нас 17 июня на календаре. Еще раз напомним, что астрологи советуют всем знакам зодиака. Давайте узнаем. Под замечательные мелодии.
2: Помню, как ты...
3: Рыбы.
1: Продолжайте, как раз хорошо. Помню, как ты подошел, рыбы.
2: Помню, как этот гороскоп.
4: За эфирную тему.
1: Ну ладно. Рыбы, не будьте слишком серьезны. Сегодня вы можете перестараться, внедряя в ряды окружающих вас людей сознание о необходимости строгой дисциплины.
3: Водолей.
4: Сегодня вы будете испытывать постоянную нехватку времени. Это, конечно, утомительно, но зато работа в режиме цейтнота позволяет максимально продуктивно использовать имеющиеся временные ресурсы.
3: Козерог.
2: Будьте готовы к авралу. Он вполне может случиться. Сегодня велика вероятность того, что вам придется задержаться на работе.
3: Стрелец.
1: Отложите решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ «да» либо «нет». Как бы вы ни ответили сегодня, на завтра вам наверняка захочется сменить мнение.
3: Скорпион.
4: Роя другому яму, не забудьте позаботиться о наличии в ней солобы, ибо сегодня вы наверняка в нее туда же и упадете.
3: Весы.
2: Вам стоит либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому.
3: Дева.
1: А сегодня вы легко будете поддаваться влиянию со стороны. Постарайтесь окружить себя людьми, чьего влияния не стоит опасаться.
3: Лев.
4: Не стоит занимать время, ища оправдания своим действиям. Дело уже сделано, сожалеть бесполезно. Займитесь чем-нибудь другим.
3: Рак.
2: Сегодня у вас резко замедлится реакция на внешние раздражители. Бороться с этим явлением не только трудно, но и бесполезно.
3: Близнецы.
1: Постарайтесь сегодня не показывать никому свою спину. Это довольно уязвимое место, а нынче на вас вполне смогут напасть в том или ином смысле этого слова.
3: Телец.
4: Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему, ибо точка слишком мала для серьезного взгляда на жизнь.
3: Овен.
2: Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход, переполняющим вас эмоциям. Игнет.ком гороскоп предоставил.
4: Итак, на этой неделе я давал уже какой-то комментарий. Виталий тоже, Дмитрий. Сегодня у вас черед.
2: Так, если хотите взорваться, давайте так. Возьмите иголочку, ткните куда-то себя, вот так, так вот, и приспустите воздух. Медленно.
4: Это можно делать давайте без так, иголочки.
1: Давайте так. Мы последнюю фразу оставим.
2: Остальное вырежем.
1: Остальное уберем, да?
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: иду ко дну.
1: Спит усталый караоке.
2: Верно, друзья, 21-103-7, код города 3537. Подключайтесь к эфиру. Теперь два участника нам нужны, чтобы угадать исполнителя композиции, который в замедленном действии у нас проиграет прямо сейчас. И бороться эти два человека будут за билеты в Центральный парк имени Пленичка.
3: Да, где вы сможете съездить и отдохнуть.
2: Съездить алло. На аттракцион. Алло. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Евгений.
2: Евгений, любимый аттракцион в Центральном парке, быстро.
4: Что-что?
2: Любимый аттракцион в Центральном парке.
3: Какой у вас?
2: Сюрприз.
5: Сюрприз.
2: Молодец.
5: О, я для вас сюрприз.
3: Нам нужен, кто будет для нас сюрпризом в эфире, кто будет вторым человеком, который дозвонится и будет сейчас бороться. У нас сегодня, кстати, культовая песня, можно так сказать, будет звучать. И культовый исполнитель, который все это будет делать. Вероятнее всего, я думаю, что догадаетесь. Доброе утро.
2: Алло.
5: Как вас зовут?
2: Да. Как зовут вас? Евгением. Евгений, а у вас какой любимый аттракцион?
6: Орбита.
2: Орбита. Это который вот так вот.
5: Да. Да. Ну что, желаем вам удачи. Исполнитель известнейший. Остается вспомнить. 3, 2, 1.
2: Дима,
5: таким же, с такой же скоростью.

0: Итак, ребята, надо бы уже
1: Есть мысли?
2: Да.
3: Нет, без вариантов.
1: А если я оригинал включу? Попробуем оригинал угадать? Давайте.

0: Никак?
1: Я, ребят, вот к вам
0: конкретно. Евгений, вы что там?
1: Не хотел вас разочаровывать, но я, в общем-то, предполагал, что ну, слишком уж это, так скажем,
2: далеко. Да ладно, человек, который в свое время очень хорошо общался именно с мафией. Все хотят пожать ему руку, и когда пожимают руку, это типа прям, ох, как... Хорошо.
0: А вы это в школе косинуса учили? Было? А вот рядом с косинусом чего там? Косинусы и синусы. Вот от синуса отталкивайтесь.
2: Фамилия именно.
0: Да, фамилия. Я понял. От синуса.
1: Есть еще болезнь синусит.
0: Вот Фрэнк Синусит, только по-другому. Никак.
1: Мы уже имя назвали даже.
2: Даже имя уже.
0: Фрэнк Синусит, вам ничего там переделать.
1: Ну, далековато это, друзья.
0: Эх, это Фрэнк Синатра.
2: Ну, сложная сегодня, сложная.
0: Ну, красота. Но я узнал, Виталий узнал трудно. Сразу, да,
1: за эфиром. Нет, мы-то, ну, как, не то, что... Зачем говорить? Ну, он просто так вот, ну, говорю, не, это не слишком уже так в воздухе витает.
0: Ну,
1: вот,
0: да.
2: Ладно, ничего страшного. Евгений, вам спасибо большое за игру. Ваши приветы утренние. Давайте сначала с Евгения начнем.
1: Да.
3: Все я?
2: Да. Евгений.
3: Все, понял.
2: Приветы ваши.
3: Вам большой привет всем, кто меня узнал.
2: Отлично. До свидания, Евгения.
1: К сожалению, не придет на сюрприз.
2: Да. Евгения, ваши утренние приветы.
0: Спасибо.
2: Спасибо большое.
0: Да, хорошего дня. Мы идем куда?
2: А мы идем дальше в музыку.
1: Куда вы, мы не знаем. А мы идем к финалу.
0: Финал вы? Да. Жизни?
4: Спит усталый корабль.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Детские аэрозоль от комаров и клещей Пикник Бэйби 125 мл за 119 рублей. Или спрей от комаров Москитол универсальная защита 150 мл всего за 139 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
3: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: О погоде сейчас в Орске плюс 26 градусов днем до 29. В Ясном в данную минуту плюс 25 днем до 30 градусов. В Ковандыке-Медногорск плюс 26 днем до 29. Возможны осадки. В Оренбурге плюс 26 днем до 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.

0: Папа-Дудка Шоу.
1: Друзья, завершается наша сегодняшняя тема. Темы, которые у вас вызывают дискомфорт. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что к этому часу нам еще написали?
2: Много, много. Давайте. Наталья пишет. Знаете, нет подобных тем. Есть неудобные люди, с кем ты что-то не хотим обсуждать. Если вы родные, то я с вами и мозоль на попе обсудить могу.
3: Ну, давайте обсудим.
1: Таукихан сегодня у нас чемпион. Он Максафини написал. Еще одно. Когда родня между собой разговаривает мат, там, например, дочь с матерью или сын с матерью, прям выворачивает. Знакомых, к счастью, таких не имею, но много раз приходилось слышать со стороны подобные явления.
2: Но это не совсем про тему, о которой обсуждают, а это манера общения, да, по большей части. Да. То есть оно чуть-чуть не туда, но все-таки мнение учитано. Там Рико. Доброе утро, любимые подушечки Виталий и Дмитрий. С Дашей все хорошо? Ребят, с Дашей все хорошо?
3: У нее... Все замечательно.
1: У меня нет, да, подходящего слова, чтобы описать, как у нее все прекрасно.
2: Да. Вы можете успокоиться, все нормально, на следующей неделе будет. Все хорошо.
3: Расскажет, да. Она, там Рика только лишь не пишет. Илья, проваливай!
2: Да! Да, уходи. Уйду, я уйду, не беспокойтесь. Но да, по теме. Небольшой дискомфорт вызывает тема родительского контроля. Поясню, до 18 лет мама тебе надень, только не одень шапку, давай домой и тому подобного. А в 30 лет то же самое, муж, ну прям дискомфорт.
1: Я прям, это так интересно, я сегодня с утра слышал от какого-то киногероя эту фразу по телевизору. То есть момент, говорит, надо, самый лучший момент в жизни мужчины, это когда он перестает отчитываться перед матерью и еще не начал отчитываться перед женой.
2: О, да. Так, ну еще одно последнее сообщение, вроде бы от Анны. Не люблю разговоры о зарплате, особенно когда начинает спрашивать, а сколько получаешь? Всегда чувствую себя неловко.
1: А вот по гороскопу тут прилетает привет. И доброе утро, я Овен. Да. Думала, взорвусь, но Димка посоветовал спустить воздух.
2: Проверим.
3: Вы так и одна спускаете. Не с коллегами.
2: Ой, опасно. Так, ну, сейчас я быстренько еще раз перепроверяю. Вроде бы у нас на этом все. Надо выбрать победителя. Очень много всего. У меня, честно говоря, нравится сообщение от Ольги, которого Макс написал, что дискомфорт вызывает от друзей и коллег. Ну что, чем занимаешься в отпуске? Куда ты ездила? Нет, никуда не... Там прям надавили на нее. Прям видно, что прям такая вот реально дискомфортная тема. Как будто без поездок отдохнуть нельзя.
1: Хорошо, тогда Ольге сегодня отдаем кофе от Кофе Лайка.
2: Мы вас поздравляем. У вас будет вкусный напиток, которым вы можете насладиться. Ну а пока на правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это Кофе Лайк. Адреса: город Орск, проспект Ленина 25, проспект Мира 15, Пацаева 21, проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина 1, остановка Шевченко.
1: Ура! Спасибо, Илья. Ура! Спасибо еще раз всем, как всегда, друзья, тем, кто сегодня писал сообщение, как всегда,
2: они были очень классные. Да. Тоже написали.
1: Безумно. Так, ну что, всем до завтра, до четверга.
2: До 7 утра. Да. Надеюсь, буду вовремя.
3: Ну да.
2: Но это не точно.
3: Не опаздывайте.
1: Ничего, мы вас прикроем.
2: Я задерживаюсь. Но вот то, что прикроете, Виталий, всегда приятно. Не то, что Дмитрий.
3: С тылу.
1: С пылу с жару.
3: Нет, с тылу, Виталий.
1: Нет, с пылу с жару.
3: Впереди Майкл.
2: Майкл.
3: Чикшен.
2: Нет.

0: Австралия. 10 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Насосные станции 2 и 3 подъема на Кумакском водозаборе запустили этой ночью. Это позволило частично восстановить водоснабжение в некоторых районах города. Ремонтные работы продолжаются. Ранее, по информации РВК Орска, было запущено еще 3 скважины на 2 других трансформаторных подстанциях. Работы продолжаются, о сроках их окончания пока неизвестно. Напомним, накануне в связи с отключениями электроэнергии на станциях 1 и подъема 2 подъема Кумакского водозабора в ряде микрорайонов города наблюдалось снижение давления холодного водоснабжения. День многодетной семьи в России предложили отмечать 23 января. Об этом РИА Новости заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Именно в этот день, в 2024 году, был подписан указ о едином бессрочном статусе многодетной семьи. По мнению общественника, новая дата могла бы стать символом уважения к многодетным родителям. Он также предложил сделать этот день выходным для таких семей и дать им возможность бесплатно посещать музеи, театры, выставки и другие учреждения культуры. Депутаты Госдумы совместно с Центробанком разрабатывают меры по борьбе с производством и распространением фальшивых банкнот и монет. Об этом 17 июня сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Главная цель инициативы – защита граждан от действий мошенников. Депутат отметил, что работа над законопроектом ведется активно, однако его принятие может произойти не в текущую сессию. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 14 копеек, 100 тенге 14 рублей 68 копеек, юань 10 рублей 66 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Утренькое утро, товарищи радиохитчари. Давайте послушаем не только сочный саунд, но и в этом части много полезной информации. Тут и хит Holiday, и гороскоп, и наш с вами общение. Так что просыпайся с нами, удачи тебе. Цени каждый момент, середина недели. Напоминаю, 17 июля.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: О погоде в календаре расскажу вам в эту среду, 17 июня, день русского кваса. Надеюсь, в Орске он поправится, мы уже обсуждали эту тему утром. Ну и вновь будем, конечно, гордиться нашим местным производителем. Также у нас день лейки, пожалуйста, поздравьте ее, она сейчас помогает нам, да, на огородах. Также у нас сегодня отмечается Всемирный день мусорщика, поздравляем вас, спасибо за вашу нелегкую работу. День приманивания мус, пускай она нас посещает. Немного посетила и ушла. Или посидела, там как пел у нас Высоцкий. Всемирный день крокодила. Всемирный день карате. Вот я был участником долгие годы. Поздравляю тренера Котова, Евгения, обязательно. Международный день скрипки сегодня. Также, ну, те, кто играет, отметим. Ну и за границы пришли к нам день поедания овощей и день яблочного штру. Уделя. Вкуснотища невероятная. Информация была предоставлена сайтом kalin.ru. Сергей Лазарев, Полина Гагарина. Happy End.

0: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяниках-3». Топовые штатные магнитолы на Android марки TI-ICE. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G-модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников-3».
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Астрология на сегодня, на эту среду, на середину недели, называйте как угодно. Самое главное, звезды нам подскажут, на что обратить внимание.
2: Овен.
1: Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход энергии.
2: Телец.
1: Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему, ибо точка слишком мала для серьезного взгляда на жизнь.
2: Близнецы.
1: Постарайтесь сегодня не показывать никому свою спину. Это довольно уязвимое место, а нынче на вас вполне могут напасть в том или ином смысле.
2: Рак.
1: Сегодня у вас резко замедлится реакция на внешние раздражители. Бороться с этим явлением не только трудно, но и бесполезно.
2: Лев.
1: Не стоит занимать время, ища оправдание своим действиям. Дело уже сделано, сожалеть бесполезно.
2: Дева.
1: Сегодня вам стоит либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому. Нынешний вечер будет, как нельзя, более подходящим для светских бесед.
2: Весы.
1: Друзья, весы. Сегодня вы легко будете поддаваться влиянию со стороны. Постарайтесь окружать себя людьми, чего влияния не стоит опасаться.
2: Скорпион.
1: Роя другому яву, не забудьте позаботиться о наличии в ней соломы, ибо сегодня вы наверняка в нее же и загремите.
2: Стрелец.
1: Отложите решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ «да» или «нет».
2: Козерог.
1: Будьте готовы к авралу, он вполне может случиться.
2: Водолей.
1: Сегодня вы будете испытывать постоянную нехватку времени. Это, конечно, утомительно, но зато работа в режиме цейтнота позволяет максимально продуктивно использовать ресурсы.
2: Рыбы.
1: Не будьте слишком серьезны. Сегодня вы можете перестараться, внедряя в ряды окружающих вас людей сознание о необходимости строгой дисциплины. Информация от igneo.com. Продолжим с баланса. Инь-янь у нас в эфире. А также Маршмелло и Portugal Man.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицк и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода. До рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: на все времена.
1: Hot Summer Night или Oh La La La, песни испанского певца Давида Тавары, записанная совместно с группой Two Ifs. Короче говоря, вышел этот хит в 2007 году, покорил сразу чарты Испании.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск. Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Вентилятор дует легким бризом, доставляя радость от прохлады. Покупку его не считайте капризом. Вентилятору в доме все будут рады. В сети магазинов «Милый дом». Вентилятор напольный в ассортименте 1299 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: далее. 11 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Суд признал 18-летнего жителя Оренбурга виновным в разбойном нападении на прохожего. Преступление произошло в июле 2025 года на улице Театральной. Молодой человек вместе со знакомым нанесли жертве множественные удары по голове и туловищу. Затем они угрожали убийством и заставили потерпевшего назвать пароли от телефона и банковского приложения. После этого нападавшие скрылись, забрав банковскую карту мужчины. С помощью платежей они похитили более 13 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. В Орске заработала новая открытая спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО. Проект реализовала спортивная школа «Надежда» в рамках федеральной программы развития физической культуры и массового спорта. На площадке есть все необходимое для тренировок и проверки своей формы, от силовых тренажеров до зоны для прыжковых упражнений. К концу рабочего дня концентрация россиян снижается из-за постоянного переключения между задачами. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на экспертов. По их словам, после пробуждения мозг располагает максимальным запасом когнитивных ресурсов, однако в течение дня они постепенно расходуются на принятие решений, обработку информации и рабочие коммуникации. Дополнительную нагрузку создают информационный шум, перегруженные календари, звонки, переписки и встречи. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 14 копеек, 100 тенге 14 рублей 68 копеек, юань 10 рублей 66 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Все началось с идеи. И люди погрузились в музыку.

0: Елена, она вот так вот с такими звуками иногда хочется, чтобы рабочий день закончился, да, и мы отправились домой. Ну, до этого момента еще пока далековато, хорошо отдыхает тот, кто хорошо потрудился. Чего я вам желаю, продуктивности и ритма добавляем вместе. Альберт Брайт и трек Wild.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86 и Джангильдина, 20/7. Богат.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Детские аэрозоль от комаров и клещей «Пикник Бэйби» 125 миллилитров за 119 рублей. Или спрей от комаров «Москитол» универсальная защита 150 миллилитров. Литров всего за 139 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

музыку, она сдает настроение, делает каждый день наш ярче. Так вот, хотите узнать, как рождаются хиты? Смотрите программу «Мустори» с Сашей Кунчиковым на телеканале «Евразия». Каждый вторник узнаете закулисье музыки и истории песен в приятном формате. Категория 12+, на правах рекламы, партнер программы «Магазин Мелодия». Музыкальные новинки в магазине «Мелодия», африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Город Орск, ТК. Европейский второй этаж. Рынок Авангард, ТК Урал 3. Смотри, радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская 9.

0: котлами в газовик.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне жидкое моющее средство для стирки Тайд весенняя свежесть 1,75 литра по 479 рублей. Или жидкое моющее средство для стирки Ариэль Колор 780 миллилитров всего за 229 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-3537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Макс!
5: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25

0: хит на все времена.
1: Иракли и капли абсента. Хит вышел в 2005 году. За эту песню он получил премию «Золотой граммофон». И песня также вошла в репертуар «Перцхалавы» после участия в проекте «Фабрика звезд».

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Образование, каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по УСОВ. Комбанк.

0: Смотри радио.
1: Поверь мне, тоже очень жаль,
2: что тебе надо на работу.
3: Да.
2: Но тем не менее, я тебе чего пожелать?
3: А мне
2: надо?
3: Тебя не жаль.
2: Да я дальше работать, не переживай, да? Конечно.
3: Ну ладно, ладно, тогда хорошо, тогда мне не так грустно.
2: Один-один, конечно, если девушка несчастлива, она должна сделать несчастливым еще кого-то рядом, да?
3: Ладно. А почему нет?
2: Хорошо, но со слушателями так не работает, с телеслушателями,
3: ну,
2: да?
3: Ну там точно нет, у меня уже хорошее настроение,
2: да, все,
3: практически.
2: Очень резко, запахло штрафом. Ладно, удачи тебе, хорошо.

0: На Урале полдень. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске завершился период дополнительного обеззараживания питьевой воды. По предписанию Роспотребнадзора на Кумакском водозаборе отменили режим гиперхлорирования, который был введен во время весеннего паводка. В этот период в питьевой воде было повышено содержание свободного хлора. Несмотря на это, вода оставалась безопасной для потребления, однако жителям рекомендовали использовать ее для питья и приготовления пищи только после кипячения. Теперь дополнительные меры обеззараживания отменены. Вместе с тем специалисты продолжат следить за качеством ресурса. В Оренбурге сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнюю местную жительницу, которую заподозрили в краже товара с автозаправки. Ущерб оценили примерно в 5000 рублей. Это произошло в одном из сетевых магазинов при АЗС. Девушка зашла в помещение, взяла с витрины канистру с моторным маслом и ушла, не оплатив покупку. Полицейским подозреваемая пояснила, что совершила хищение с целью личного пользования, сообщили в ведомстве. Австралийские метеорологи сообщили о начале Эль-Ниньо, сообщает телеканал ABC. Это природное явление, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана нагреваются до аномальных показателей, провоцируя изменения климата. Как правило, Эль-Ниньо приводит к снижению количества осадков и повышению температуры в восточных и юго-восточных районах Австралии. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 14 копеек, 100 тенге 14 рублей 68 копеек, юань 10 рублей 66 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг, бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Бурова на Радио Хит.
1: День этот начинается с совета от Леони и Калма Скотта в их треке «Stay». Я думаю, можно понять, как он переводится. Переводится он как «Останься». И если вы хотите наполнить этот день интересной информацией, чем-нибудь веселым, и, конечно же, узнать что-нибудь новое, хорошее, послушать хорошие музыкальные композиции, тогда непременно вам нужно остаться вместе с Радио Хит и продолжать слушать эту чудесную волну. Ну, а я, кстати говоря, Кристина Бурова, если вы не забыли, попробую скрасить ваш день на все 100%, так что оставайтесь непременно. Ну, а мы подарим вам больше хорошей музыки. Райвер из My Husband. Далее, следом Челси, самая любимая.
2: Будь ярче. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В «Мегарай» приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. «Мегарай». Выгодно покупай.
6: Автоджаз в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. Три в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин Автоджаз. Орск, Нефтяников, 3.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Пришло время созывать всех, кто любит смотреть не только минутные рилсы, но и что-нибудь подольше в нашу рубрику «Киногуд» вместе с Виталием Морозовым. Виталь, привет. Сегодня будет что-то годное, да?
2: Привет, Кристина. Извини, я все время с Настей привык, я поэтому чуть не сказал. Слушай, классная подводка для тех, кто хотел бы посмотреть что-нибудь длиннее, кроме рилсов. Это класс. Слушай,
1: это годная проблема, да, просто на данный момент.
2: Да это не проблема. Наверное, ну, с одной стороны, конечно, а с другой нет, потому что уже появляются, в общем-то, целые веб-сериалы как раз в формате рилсов, именно вот таких вот вертикальных, то есть их снимают специально под телефоны, их уже достаточно много, там просто нужно залезть посмотреть, узнать, какие из них какие, то есть, ну, какие существуют, в принципе. И они, слушай, набирают огромную популярность сейчас, и, может быть, даже когда-нибудь переплюнутые в полнометражное кино.
1: Ну, поскольку,
2: да, скорость просмотров увеличивается, времени все меньше, на 1.5-2 часа времени в кинотеатре, поэтому они популярными становятся. Но у нас сегодня на самом деле очень классное кино, которое я вообще очень давно хотел обсудить здесь в Киногуде, и никак все не получалось, постоянно новинки, но поскольку на этой неделе так получилось, что мы немножко от них отдыхаем, все это, обо всем будем уже говорить завтра, как раз сегодня тот самый день, когда можно это кино вспомнить. Называется так. Оно «Боб Тревина поставил лайк». 2024 В этом году эта картина выходила с категории 16+. Очень добрый фильм. Рассказывает о 25-летней девушке. Она находит в соцсетях полного тезку своего отца, Боба Тревина. Дело в том, что он ее настоящий отец, ее игнорирует, не общается с ней, никак вообще не переписывается. Ну, может быть, там какие-то скупые, да, привет пока может отправить в сообщении, но не так. Более того. И плюс ко всему случилось так, что в детстве он тоже не проявлял особо отцовской любви к этой девушке, но, тем не менее, она к нему все равно привязалась, потому что, ну, фактически единственный родной человек, потому что мать у них в свое время умерла. И в очередной попытке снова связаться с отцом, она случайно попадает вот на Боба Тревина, но не своего отца, а просто его полного тезку.
1: Ну, она это понимает?
2: Да. Потом-то понятно, это выяснилось, конечно, что это не тот самый отец. Но дело в том, что у них завязалось очень классное общение, они стали переписываться, и вскоре вот это виртуальное знакомство, оно переросло в большую дружбу, и, в общем-то, обоим, потому что у того Боба, с которым она переписывалась, ее Джон Легуизамо играет блестящий, а у него тоже, увы, есть психологические такие проблемы, то есть драма в семье у него тоже произошла, и, в общем-то, им обоим нужна была помощь, и так получилось, что они вот так...
1: Удачно все совпало,
2: они стали переписываться и тем самым друг другу помогли. Очень классное кино, которое идет, ну, сколько, приличные по нынешним меркам 1.5 часа, то есть не два с половиной. Там прекрасный, как я уже говорил, Джон Легуизамо, играющий Боба Тревина, там Барби Феррейра, вот она играет ту самую девушку. Очень много классных сцен, где можно посмеяться, где можно погрустить, где можно даже поплакать, но на самом деле это такое очень духоподъемное кино, то есть вы его смотрите, и на душе как-то становится теплее.
1: То есть это мы смотрим с семьей однозначно?
2: Да, вполне можно семье посмотреть. Тем более, что категория, в принципе, почти этому потворствует, 16+.
1: Ох, да, а за что там 16+-то?
2: Я, кстати говоря, не знаю. Я смотрел, ну... Не могу сказать.
1: Ну, родителям дозволено разрешать.
2: Да, пару раз кто-то закурил, например. Ну, такое тоже может быть. Курение вредит вашему здоровью.
1: Да, мы не поддерживаем.
2: Да.
1: Но, в принципе, не критично. Родители могут позволить своим детям посмотреть в целом, да?
2: Да.
1: Рекомендуем.
2: Боб Тревина поставил лайк, 2024 год.
1: Это была рубрика «Киногуд». Виталий Морозов, Кристина Бурова. Смотрите и продолжайте слушать нас здесь, на «Смотри радио».
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Решаю вам напомнить о том, что мы с вами существа социальные, и это очень даже круто, потому что от любой скуки, от любого горя, особенно в рабочий день, когда работать тем более не хочется, спасает общение с людьми, с окружающими, с родными и близкими, с кем угодно, и вы можете это сделать, даже если эти люди находятся не рядом с вами. Быть может, вы можете им позвонить, если также позволяет работа, или написать у нас в эфире, чтобы они нас услышали, и, конечно же, передали самое интересное также у нас в эфире. Это очень необычно и неожиданно, так что я думаю, вам хотелось бы что-нибудь интересное передать. Если хотите, передавайте на здоровье. Для этого у нас есть наш портал smotri.radio или номер 8922878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Выбирайте, что писать. У вас есть время, а музыка будет вас подгонять и подсказывать. Айс Джежерт и Зиверт, Банк Далия, Следом Хевен, Айран.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Урале 13 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Нестабильный погодный режим продолжает удерживаться на территории Оренбургской области. Западный перенос воздушных масс блокирует поступление тепла в нижние слои атмосферы, одновременно насыщая их влагой. Этот синаптический процесс провоцирует активную грозовую деятельность и осадки, объем которых уже вдвое превысил климатическую норму для июня. В Оренбурге, например, месячная норма осадков перевыполнена на 53%. В Октябрьском районном суде Орска стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. По версии следствия, находясь в состоянии опьянения, он устроил дебош в городской больнице, избил медицинского работника и водителя скорой помощи, а также повредил имущество медучреждения. Первоначально дело планировалось рассмотреть в особом порядке, однако суд перешел к рассмотрению в общем. Купание на необорудованных пляжах может привести к заражению ротавирусом. Об этом пишет news.ru со ссылкой на врачей. В загрязненных водоемах из-за жары могут активно размножаться опасные микроорганизмы. В стоячих водоемах и не на оборудованных пляжах их концентрация может зашкаливать. Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются после такого купания, это кишечная инфекция под названием лимблиоз. А другая распространенная угроза – ротавирус. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 14 копеек, 100 тенге 14 рублей 68 копеек, юань 10 рублей 66 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Нравится мне очень тенденция нынешних популярных английских песен. Состоит она в том, что чаще всего они теперь имеют в себе еще и глубокий смысл. Примером тому вас служит даже песня от Teddy Swims «Mr. Know It All», которую мы с вами только что услышали. Переводится она как «Мистер Всезнайка». И, казалось бы, вроде бы хочет Teddy Swims стать этим Всезнайкой, но на самом деле нет. Если мы окунемся в текст, то поймем, что тогда он не будет получать сюрпризы и приятные воспоминания, потому что он знает, чего ожидать. Ожидайте, от этого жизнь становится неинтересной. Так что давайте мы с вами вспомним о том, что мы с вами обладаем этим чувством. Мы не знаем, чего ожидать далее. И это то, что нам поможет украсить каждый момент нашей жизни. Будем это приятное ожидание украшать также музыкой. И, конечно же, она будет вас встречать в эфире «Смотри радио». «Будган Медведь» и «Broken Heart». Далее следом дискотека «Авария неба». Встречаем.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Жидкое моющее средство для стирки «Тайд» весенняя свежесть 1,75 литра по 479 рублей. Или жидкое моющее средство для стирки «Ариэль Колор» 780 миллилитров всего за 229 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30 16 30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16

0: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Итак, автоэксперты, самый главный радиохит уже в студии. Илья Дорогов, Костя Макаров и Кристина Бурова, которую нельзя пускать за руль, мы можем обсудить дела дорожные. Ребят,
2: привет. А ты что, уже кого-то успел задавить, пока училась?
1: А я скоро на практику.
2: Во, ребята, ура! Бегите! Если она водит так же, как водит эфир, бегите!
3: То есть все-таки скоро ты с нами будешь участвовать в обсуждении всех автомобильных тем.
1: Если ничего не произойдет во время практики, я буду.
2: Или мы ее не увидим в эфире вообще.
3: Да, друзья, всем день добрый.
2: И всем привет.
3: Так, давайте к новостям. Значит, в Госдуме предложили обязать всех курьеров на электросамокатах и электровелосипедах иметь аналог ОСАГО.
2: Опа! Да. И еще и здесь страховка.
1: А за что?
3: Да, да.
2: Ну, в смысле, за что?
3: Сообщается, что сейчас, если курьер становится виновником ДТП, пострадавшему приходится взыскивать компенсацию через суд. При этом у доставщиков часто небольшой доход, и они не могут выплачивать ущерб годами, или просто уехать, то есть не вернувшись. Но, в принципе, на самом деле уже давно назревает вся эта ситуация, потому что количество и электросамокатов, и электровелосипедов, и количество ДТП с их участием неуклонно растет. Вот буквально недавно я читал новость, что по сравнению с прошлым годом, то есть за полгода, количество ДТП, с участием СИМов возросло на 36%. Ну, в принципе, неудивительно. Поэтому, если вот эта вся система каким-то образом заработает, было бы, наверное, замечательно.
2: У меня вот просьба ко взрослым родителям. Пожалуйста, не давайте детям, не покупайте им свои СИМы. Просто я вот одного козюльку чуть не намотал на свое колесо, потому что он переезжал по пешеходному переходу и прям целеустремленно хотел прям проехать быстро.
3: Нет, в принципе, последний ДТП, который у нас в Орске случилось, это было буквально на прошлых выходных на проспекте Мира. Двое электросамокатчиков на одном электросамокате переезжали проезжую часть.
1: По
3: пешеходке переезжали, да, и соответственно, водитель их не успел заметить, да, и сбил. Благо, что там не какими-то мегасерьезными последствиями это все обошлось. Но в любом случае, да, Илья, ты абсолютно прав. Чем меньше вы покупаете такой техники своим детям, когда 18
1: таких
3: лет исполнилось...
1: Можно в прокат взять. Почему об этом не говорим?
2: Понимаешь, можно в прокат взять это, пусть на собственности уже, когда самих детей, потому что, давай так, какие бы ограничения ты ни ставил, если ребенок действительно там что-то захочет, он может изловчиться как угодно. По крайней мере, когда тебе дают этот инструмент и говорят, он твой на постоянную основу, понятное дело, что вероятность того, что может произойти неизбежное...
3: Непоправимое.
2: Да, оно возрастает. Так-то у ребенка денег нет, он не может взять все.
1: Тут, мне кажется, стоит просто затронуть права ребенка кататься на самокате. Я надеюсь, это когда-то произойдет.
2: Совершенно верно. Ходите ногами.
3: Да.
2: Поедете, еще успеете.
3: Да. Так, идем далее. В России предложили упростить регистрацию автомобилей.
2: Что они хотят упростить?
3: С инициативы распространить на все регионы России практику постановки транспортных средств на учет в многофункциональных центрах, в так называемых МФЦ.
2: Так.
3: И соответствующее предложение уже направили главе МВД и министру цифрового развития. И в качестве успешного примера парламентарии приводят опыт МФЦ в городе Шахты Ростовской области, где на одной площадке объединены услуги регистрации автомобилей и взаимодействия с местным управлением МВД. На самом деле, я, честно говоря, не очень понимаю, зачем...
2: А зачем объединять
3: зачем
2: эти две структуры?
3: Да, если, в принципе, взять в качестве примера наш, допустим, город, все вроде бы логично и понятно. Хочешь поставить машину, поехал в отделение МРЭО.
2: Это отдельная структура, которая этим занимается.
3: Да.
2: Причем сейчас достаточно быстро все это происходит. То есть ты на госуслугах забил время, приехал, тебе машину проверили, передали документы, перешел в окно, отдал, все.
3: И все нормально.
2: И ждешь новые номера.
3: Причем, как мне кажется, если такие объединения сделать, во-первых, сколько нужно дополнительных сотрудников, тех же инспекторов, которые будут заниматься сверкой номеров на автомобилях, всего подобного.
2: Mm-hmm. Площадки должны быть оборудованы.
3: А здесь оно все работает. И зачем что-то еще дополнительно изобретать, как бы, в принципе. Вот я не понимаю, в принципе,
2: лучше
3: вот,
2: бы
3: вот эту инициативу.
2: По России они бы сделали постановку на учет автомобиля с твоим регионом. То есть, например, ты в Москве покупаешь автомобиль, и дабы, ну, разные бывают люди, разные бывают ситуации, без номеров не гнать на машине, ты взял, поставил на учет в Москве, но тебе ее сделали с номерами 156, да, там, с регионом 156, и регистрация прошла. Да. Вот это было бы лучше.
3: Надеюсь, тебя кто-нибудь услышит.
2: Да, я тоже на это надеюсь.
3: Так, ну и еще одна новость о том, что названы 10 иномарок, на запчасти для которых россияне тратят больше всего.
2: Да,
3: и оказывается, интересно, что эксперты автостата оценили общую прошлогоднюю емкость вторичного рынка запчастей для иномарок. А это, представляете, аж почти 26 миллиардов долларов. То есть примерно 2 триллиона рублей.
2: Ну, нормально.
3: И, соответственно, в расчет включаются компоненты, которые приобретаются для уже эксплуатируемых автомобилей. Так вот, больше 13% рынка запчастей пришлось на марку...
2: Лада.
3: Тойота!
2: Да ладно! Тойота!
3: Второе и третье места заняли Kia и Hyundai с долями 8,5% и 8%, соответственно.
2: Ну, это можно понять.
3: Да, ну, в пятерку также вошли Nissan с показателем 6,8% и Renault с показателем 6%.
2: Вот со второго по пятое место мне абсолютно понятно, потому что это они очень-очень массовые автомобили, мы должны прям на этом сакцентировать, но Toyota это не такой не сверхмассовый автомобиль, даже вот так.
3: Ну, почему? Toyota достаточно массовый автомобиль.
2: Ну, смотри, давай так, вот Kia и Toyota, кого из них больше?
3: Ну, вот тут нужно изучить все-таки
2: вот
3: статистику.
2: И тут получается, или машин больше у Toyota, и, соответственно, тогда они не ломаются.
3: Нет, я думаю, что все-таки машин у Toyota больше, как крути не крути, учитывая, что, допустим...
2: Но в целом поколение...
3: Все прямое, да, то есть у нас ездит.
2: Ну, да.
3: Поэтому, наверное, все-таки Toyota действительно больше, и, соответственно, на них запчастей больше и заказывают.
2: Угу. А то как бы просто Toyota не ломается, у них вообще не нужно быть в этом рейтинге, я поэтому удивляюсь, как бы... Не состыковочка.
3: Уже все ломается.
2: Отлично. Ладно, Коль, спасибо большое за такую порцию новостей. Мы с вами, друзья, двигаемся по этому дню и сопровождаем все музыкой, которая будет в эфире «Радиохит».
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на «Радиохит».

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Солнце светит. Жаркий день. Лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги. Детский смех вокруг. Лето. Самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
3: Телефон рекламной службы 25.

вы провели достаточно времени в компании Радио Хит, послушали музыку, которая здесь, и, конечно, хотелось бы, чтобы каждая мелодия вам понравилась, но однозначно найдутся и те, которые нравятся вам больше всего. Если вы хотите слышать их чаще, тогда у вас есть возможность это сделать, и для этого нужно лишь поучаствовать в нашем Хит Мьюзик Чарте. Его вы можете найти, открыв наш портал smotri.radio, там вкладку Хит Мьюзик Чарта, а вот здесь вы можете поставить свое сердечко песни, которые нравятся больше всего, а мы подведем итоги в конце этой недели. Мы услышим мы их в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера. А мелодии, которые больше вам нравятся и попадут в топ, вы будете слышать их чаще уже на следующей неделе. Так что, если есть за что голосовать, голосуйте. Если нет, продолжайте слушать и оценивать. Коста Лакоста, Черри Леди, далее, следом Джон Смит, The Vault и Джулия Чорч, Shades of Blue.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Авина».

0: Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 16 июня на Шарлокском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, во всех обстоятельствах которого разбираются полицейские. 75-летний водитель Нивы «Шевроле» на пешеходном переходе сбил девочку-подростка. Ребенок переходил дорогу в установленном месте слева направо по ходу движения автомобиля. Девочка в данный момент госпитализирована. В России продолжается работа по повышению уровня подготовки водителей и развитию системы оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. В настоящее время ведется активное взаимодействие с профильными структурами, в том числе по обновлению содержимого автомобильных аптечек и совершенствованию подходов к обучению автомобилистов. Об этом пишут «Известия». Кроме этого, уже разработаны методические рекомендации для диспетчеров скорой медицинской помощи, которые, кроме вопросов приема вызова, сортировки, направления бригады, также могут осуществлять и первую консультацию. Помощи непосредственно с гражданами на месте ДТП. Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче с Алжиром в рамках первого тура чемпионата мира 2026 года. 38-летний форвард в первом тайме отличился точным ударом с передачи Родриго де Поля, а во втором сначала забил после добивания с удара Алексиса Макалистера, после чего точно пробил с левой ноги после ассиста от Николаса Гонсалеса. Благодаря этим голам Месси сравнялся с немецким форвардом Мирославом Клозе по общему числу забитых мячей в истории чемпионатов мира. У обоих нападающих на данный момент по 16 голов. Далее информация о курсе валюты. Доллар 72 рубля 14 копеек, 100 тенге 14 рублей 68 копеек, юань 10 рублей 66 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Продолжаем поднимать свое настроение и заряжаться музыкальной поддержкой у Радио Хит и на наших студийных 14.06. И знаете, приблизительно с этого момента, если работа надоела, мы начинаем отсчитывать часы до ее конца. К счастью, я с этим не сталкиваюсь, но день еще такой, знаете, мы порассуждали, кому-то в понедельник легче работать, потому что энергии очень много и хочется тратить, кому-то в пятницу, потому что в скором времени выходные, а среда это ни туда, ни сюда, поэтому настроение сохраняется более нейтральным. Ну и чтобы у нас все такое нейтральным не было, как-никак тогда скучно, мы продолжаем заряжаться мелодиями и искать новую информацию, которая поднимет наше настроение. Здесь на Радио Хит ее будет еще много, так что оставайтесь с нами и продолжайте наслаждаться яркими музыкальными мотивами.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника. Изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
0: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников-3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз».

Призываю любителей черного юмора прильнуть поближе к радио. Информация для вас, по мнению исследований, вас считают самыми высокоинтеллектуальными людьми. И почему же? Психологи показывали взрослым мрачные карикатуры на тему смерти и болезней, а затем замерили их IQ. И в итоге те, кто смеялся громче всех, набрали лучшие баллы по тестам, а те, кому шутки не зашли, получили низкие результаты. В другом исследовании ученые обнаружили, что связь юмор плюс интеллект работает в обе стороны. Умные не только любят черный юмор, но и сами шутят жестче и острее остальных. Ну и сам Фрейд объяснил это так. Черный юмор требует держать в голове сразу два смысла. Буквальный и абсурдный. В итоге мозг справляется с такой задачей и меньше срывается на злость, потому что умеет перерабатывать напряжение через смех. В общем, если в вашем кругу есть такие коллеги и друзья, непременно им об этом скажите, а если вы сами такой, непременно похвалитесь. Больше интересного узнаете на Радио Хит, а сейчас в эфир залетает музыка. Делаем громче.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас,

0: низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Детские аэрозоли от комаров и клещей Пикник Бэйби 125 мл за 119 рублей. Или спрей от комаров Москитол универсальная защита 150 мл всего за 139 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Да, очень хорошие советы дает Мия Бойко в ее треке «Экспонат». Мы тоже можем растаять, и ваши родные и близкие могут растаять, если вы скажете им что-нибудь приятное, что порадует и затронет их сердечко. Ну, а это сказать вы можете как лично, так и по звонку, так и в эфире «Смотри радио» в том числе. Для этого у нас есть наш портал «Смотри.радио». Он продолжает работать, чтобы вы могли написать что-нибудь, а мы могли сообщить здесь в эфире и показать на нашем канале «Смотри радио». Либо также есть номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Ну или если вы смелые и хотите что-то сказать лично здесь, в эфире «Смотри радио», тогда набирайте номер 21-103-7, код города 3537 и звоните в конце любого часа. Мы ответим и поговорим с вами в эфире. В общем, выбирайте вам, как вы хотите передать что-нибудь интересное у нас в эфире. Ну а мы передадим что-нибудь музыкальное. Джаконни, Киллиана, «Асфальт» и далее следом Элла Крихали, «Подай в Интами».
1: Сделай громче.

Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30.

0: Уличный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 29, вечером ожидается плюс 26, ночью плюс 21, в Ясном данную минуту плюс 30, вечером температура опустится до плюс 28, ночью до плюс 17. В Кувандыке и Медногорске плюс 29 на данный момент, вечером температура опустится до плюс 26, ночью столбик термометра опустится на 10 градусов и будет плюс 16, а в Оренбурге сейчас плюс 29, вечером плюс 25. 5, ночью плюс 20. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Урале 15 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Насосные станции второго и третьего подъема на Кумаковском водозаборе запустили этой ночью. Это позволило частично восстановить водоснабжение в некоторых районах города. Ремонтные работы продолжаются. Ранее, по информации РВК Орск, было запущено еще 3 скважины на 2 других трансформаторных подстанциях. Работы продолжаются, о сроках их окончания пока неизвестно. Напомним, накануне в связи с отключением электроэнергии на станциях первого и второго подъема Кумаковского водозабора в ряде микрорайонов города наблюдалось снижение давления холодного водоснабжения. День многодетной семьи в России предложили отмечать 23 января. Об этом заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Именно в этот день, в 2024 году, был подписан указ о едином бессрочном статусе многодетной семьи. По мнению общественника, новая дата могла бы стать символом уважения к многодетным родителям. Он также предложил сделать этот день выходным для таких семей и дать им возможность бесплатно посещать музеи, театры, выставки и другие учреждения культуры. Депутаты Госдумы совместно с Центробанком Российской Федерации разрабатывают меры по борьбе с производством и распространением фальшивых банкнот и монет. Об этом 17 июня сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Акскаков. Главная цель инициативы – защита граждан от действия мошенников. Депутат отметил, что работа над законопроектом ведется активно, однако его принятие может произойти не в текущую сессию. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 14 копеек, 100 тенге 14 рублей 68 копеек, юань 10 рублей 66 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Эйлок и Эллениум открывают этот час своим треком «To the Moon». И знаете, хотелось бы, чтобы у нас была дневная погода, температура и, в общем-то, все дневное, но энергия была ночная, потому что, как правило, там она так и прет. В общем-то, этим мы пытались зарядить Эйлок и Эллениум. Надеюсь, у вас получилось зарядиться. Если нет, впереди много треков, которые помогут. Ну и мы между делом также сделаем все, чтобы вы могли этот день украсить, в том числе каким-нибудь небольшим праздником, о которых мы в скором времени поговорим. Продолжайте слушать, делайте громче. Встречайте следующие треки. Далее Open Bunch, DJ Michelangelo отметится. Ну а следом поговорим о том, что можно сегодня отметить.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Сегодня среда, ура, всех поздравляем. Ну, поздравить, конечно, со средой это можно каждую неделю, а сегодня, именно сегодня, мы можем также всех поздравить с днем русского кваса. Всех с праздником, отмечайте вместе с ним, конечно же. День леки также отмечается в этот день. Всемирный день крокодила, международный день скрипки, этому празднику уже 144 года. Всемирный день мусорщика, у этого праздника юбилей, ему исполняется 15 лет. Всем причастным, конечно же, отправляются поздравления от Смотри Радио. Далее день приманивания. Я мус. Ох, приманивайте под музыкальные мотивы. У нас здесь Всемирный день карате и Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Вот это да, это правильно, нужно бороться, но какие же праздники отмечаются в других странах? День поедания овощей в США, день яблочного штруделя также в США, день благодарности учителям Великобритании, мы также благодарны, день сборщиков

0: Пятерка лидеров Хит Мьюзик Чарт.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Хит Мьюзик Чарта. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Но прямо сейчас мы вспомним тройку лучших прошлой недели. Открывали ее Алок и Иллениум с треком To The Moon. Айзгер, Герт и Зиверт с треком «Банк» были на второй строчке.
2: Это будто бы банк, но я не коплю. Пьюс.
3: Моя дама пьет.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были Мот и Баиндия.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09. Подробные условия уточняйте у офиса.

0: компании «Автосалон 2000». Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Солнце, брызги, плеск воды, к речке ног босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Все любят музыку, она задает настроение и делает каждый день ярче. Хотите узнать, как рождаются хиты? Смотрите программу «Муз-стори» Саши Якунчикова на телеканале «Евразия» каждый вторник. Узнаете закулисье музыки и истории песен в приятном формате. Категория 12+, на правах рекламы партнер программы «Магазин Мелодия». Музыкальные новинки в магазине «Мелодия», африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке, системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК Европейский, второй этаж, рынок «Авангард», ТК «Урал-3». Знаете, когда посмотреть, что посмотреть, а что послушать, мы расскажем вам далее. VR Wolf и Феникс нас встретят, следом Гвен Стефани. What you waiting for?
1: Поймай настроение. Смотри радио. Зажечь огни земли.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет», город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30 68 98.
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25

0: Да, домой идти не хочется, особенно когда прилетает от вас что-нибудь приятное и теплое. Сергей Иванович тут прям разошелся, отправил много хороших сообщений. Пишет: «Добрый вечер, Камчатка, Озерновский. Добрый день, городу Орску, хорошего настроения, ну и мне радости и веселья. Спасибо большое, много сердечек опять прилетело. Надо новое сердечко». Вот, показываю. Сергей Иванович, сердечко вам, можете посмотреть на нашем канале «Смотри радио». Ну а я зачитаю сообщение также от Константина. Он написал: «Привет из Москвы, города Оренбургу и Москве огромнейший привет. И вам, Константин, спасибо, что слушаете нас издалека. На все, кто, кстати говоря, слушает нас не из Оренбургской области, не из нашего края, восточного Оренбуржья, обязательно также напишите, будет интересно устроить перекличку». Пишем все также на нашем портале smotri.radio и продолжаем наслаждаться музыкальными мотивами.
1: Сделай громче. Сделай громче. Смотри радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Жидкое моющее средство для стирки Тайд весенняя свежесть 1,75 литра по 479 рублей. Или жидкое моющее средство для стирки Ариэль Колор 780 миллилитров всего за 229 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 30, вечером ожидается плюс 26, ночью плюс 21. В ясном данную минуту также плюс 30, вечером температура опустится до плюс 28, ночью до плюс 17. В Кувандыке и Медногорске плюс 29 на данный момент, вечером столбы термометра опустятся до плюс 26, ночью до плюс 16. И в Оренбурге сейчас плюс 29, вечером плюс 25, ночью плюс 20. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Урале 16 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Новости.
2: Новости представляет «Сити Групп», бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На въезде в Новотроицк со стороны Орска произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, автомобиль Toyota Camry съехал с дороги и врезался в столб. Водитель иномарки пытался избежать столкновения после того, как его якобы подрезал другой автомобиль. В результате машина потеряла управление и вылетела за пределы проезжей части. От удара легковушка получила серьезные механические повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Водителя Toyota осмотрели медики, после чего его увезли на автомобиле скорой помощи. Прокуратура Ленинского района Оренбурга поддержала обвинение по делу о жестоком избиении. 46-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей 51-летней сожительницы, что привело к ее смерти. Суд установил, что в ночь на 21 марта 2026 года подсудимый, будучи пьяным, поссорился с сожительницей в квартире на улице Геннадия Данковцева. В ходе конфликта он ударил женщину по голове, после чего она ударилась теменью областью о дверь. Вернувшись домой, мужчина продолжал избивать потерпевшую, нанося удары по голове и телу. Женщина скончалась через сутки из-за отека мозга. Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничил его свободу на год. Также суд удовлетворил иск прокурора, взыскав с осужденного 1 миллион рублей в пользу матери погибшей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара беспилотника по автобусу в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В автобусе находилось 44 пассажира, среди них 28 детей из спортивной школы Гомельской области. Они ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Еще 6 человек госпитализированы. В Следственном комитете уточнили, что информация о пострадавших проверяется. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 14 копеек, 100 тенге 14 рублей 68 копеек, юань 10 рублей 66 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Бурова на Радио Хит.
1: А градус нашего настроения начинает повышаться. И все почему? А потому что на наших студийных 16.06, а значит, до вечера ровно 54 минуты. А до стандартного конца рабочего дня, ну, 1 час и 54 минуты. Ну, ладно, ну, на часик больше. Самое главное, что остается совсем мало времени на работу. И совсем скоро у нас появится свободное время, которое можно будет потратить на что угодно. Конечно, это не может не радовать нас. И мне кажется, можно потихонечку начинать праздновать, если вы уже сделали основные задачи. Если не сделали, продолжайте выполнять. В любой ваш путь, любое ваше действие мы продолжим украшать музыкой. Иван Ти, Иви и Ника в Way to Love далее. Следом краски, оранжевое солнце. Наслаждаемся.
2: Поймай настроение. Смотри.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

уже для себя давненько открыли, а значит, наступил момент, когда все продается в стаканчиках. Арбузы, ягоды всякие, все-все-все. Но я уже нашла стаканчик, который готов их всех подвинуть вместе взятых. И что же это? Это шашлык в стакане. Его обнаружили уже в Тольятти. Местное кафе решило не отставать от трендов и выкатило мясо в пластиковом стакане, в котором обычно продают нарезанные фрукты. Как по мне, задумка очень прикольная, и действительно, иногда удобно взять себе стаканчик шашлыком, идти где-нибудь гулять и его употреблять. Будет очень интересно, если у нас такое появится. Надеюсь, меня кто-то услышит, кто это придумает и непременно сделает. Ну а я, если узнаю, вам также все сообщу. Мы любую вашу прогулку мы также музыкой скрасим, так что если гуляете, берите нас с собой. Marshmello, Portugal Women, Foy Mix, новый трек далее нас встретит, следом Текила. Привет, как дела?

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Автоджаз в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин Автоджаз. Орск, Нефтяников 3.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Не забываю напоминать вам о том, что помимо голосов радиоведущих и, конечно же, любимых исполнителей, вы можете услышать здесь, в эфире Радио Хит, и свой собственный голос. Для этого вы можете позвонить в конце любого часа, когда мы зачитываем ваши сообщения или после отбивки звони. Номер наш 21-103-7, код города 3537, так что на здоровье, делитесь своим добром, а мы будем этому также рады. Ну, а пока что зачитаю ваши сообщения, которые прилетели. Петр написал: у нас в поселке под Оренбургом 34 градуса по Цельсию. Хочу в Кувандык, Оренбургскую Швейцарию. Да уж, жарковато. Но зато, знаете, зато мы с вами не замерзнем, не заболеем в такую температуру. Будем надеяться, что вы в Кувандык непременно попадете. Отчитывайтесь нам тоже. А мы зачитаем пока сообщение также от Юдина Владимира. Он пишет: передаю привет своей любимой Инночке. Ясный здесь. Ясному привет. Вам, Владимир, тоже, как и любимой Инночке, конечно же. Инночка, ждем от тебя ответки. Далее будет Холи Флейм Тану, следом Асия Звонки Фонари, а потом небольшая рекламная пауза и еще больше хорошей музыки.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Парумные условия, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: на Урале 17 часов. Это радио Хит. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Нестабильный погодный режим продолжает удерживаться на территории Оренбургской области, сообщили в Приволжском УГМС. Западный перенос воздушных масс блокирует поступление тепла в нижние слои атмосферы, одновременно насыщая их влагой. Этот синаптический процесс провоцирует активную грозовую деятельность и осадки, объем которых уже вдвое превысили климатическую норму для июня. В Оренбурге месячная норма осадков перевыполнена на 53%. В Октябрьском районном суде Орска стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. По версии следствия, находясь в состоянии опьянения, он устроил дебош в городской больнице, избил медицинского работника и водителя скорой помощи, а также повредил имущество медучреждения. Первоначально дело планировалось рассмотреть в особом порядке, однако суд перешел к рассмотрению в общем порядке. Купание на необорудованных пляжах может привести к заражению ротавирусом. В загрязненных водоемах из-за жары могут активно размножаться активные опасные микроорганизмы. В стоящих водоемах и на необорудованных пляжах их концентрация может зашкаливать. Одна из самых частых проблем, с которыми сталкиваются после такого купания, это кишечная инфекция под названием лямблиоз. Другая распространенная угроза – ротавирус. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 14 копеек, 100 тенге 14 рублей 68 копеек, юань 10 рублей 66 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Зашагиваем мы как по подиуму в этот вечер. Конечно, уже радость зашкаливает. Совсем немного работы закончится. Как можно этому не радоваться? Кстати говоря, о подиуме. Именно это слово называется по-английски runway. И так называлась песня, которую вы только что слышали, от Леди Гаги и Даэчи. В целом песня очень уверенная в себе, как ее исполнители. Там есть также такая строчка: «Ты должна идти уверенно, что бы ни случилось». И я считаю, это можно сделать гимном этого вечера. Что бы ни случилось, мы идем вперед, идем только с песней. И, конечно же, с наилучшим настроением и уверенностью. В общем, продолжаем поднимать его у нас в эфире «Смотри радио». Ну и, конечно же, самое интересное и веселое собрано в этом чате. Обсудим, какие праздники можно отметить. И, возможно, вам что-то подарим. Продолжайте слушать наш эфир.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Еще раз поздравляю всех с вечером. Но помимо этого, именно сегодня, 17 июня, мы можем отметить также День русского кваса. Также День лейки, но первый праздник был интереснее. Всемирный день крокодила. Международный день скрипки. 144 года этому празднику. Юбилей у Всемирного дня мусорщика. Ему исполнилось 15 лет. День приманивания мус. Приманивайте под лучшие мотивы. Ну, смотри радио. Всемирный день карате. Всех причастных поздравляем. Ну и какие же праздники мы еще можем отметить, но забрав их у других стран. В Великобритании отмечается День благодарности учителям. Мы также благодарны. Всем огромнейшее спасибо, кто нас слушает. День отца в Гвантемале и Сальвадоре. День сборщиков листьев чая мате. День независимости в Исландии. День медицинского работника в Азербайджане. День авиации в Румынии. И, в общем-то, ну, следующие праздники уже скучные, поэтому этого достаточно, я думаю, можем отмечать спокойно. Ну, а именины сегодня у Ивана, Северина, Силана, Марии, и еще у меня опять пропал интернет. Митрофана, Зосимы, Мефодия, Марфы и Петра. Всех причастных поздравляем. Желаем всего самого наилучшего в последующие дни. Ну и, конечно же, будем праздновать все под музыку на Смотри Радио. Информация была предоставлена сайтом, по какой сегодня праздник.ру.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в «Автошколе Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. «Автошкола Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района «Автошкола Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
3: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь. Сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 50. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Фред всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Честный день, здесь раз в море и доступно все для нас.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
7: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
8: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Грустные знания».
1: Да, еще раз да. Мы продолжаем нашу увлекательную игру, а значит, нам нужны ваши ответы, а мы в ответ готовы подарить вам вкусности, если они будут верными. И вот уже начинают звонить люди. Давайте примем первый звонок. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Наталья.
1: Очень приятно, Наталья. Рассказывайте, как проходит ваш день?
2: Ой, классно. Тепло, хожу, гуляю.
1: Отлично. Я уже даже завидую. Вдохновлюсь вашей идеей. Обязательно прогуляюсь с работы. А сейчас я готова подарить вам подарок за такую отличную идею. Но вам нужно ответить на один вопрос. Вы готовы попытаться?
2: Постараюсь еще раз.
1: Тогда давайте. В 1900 году в Орске распространялась реклама пива. Жителям предлагали купить за 1 рубль 60 копеек пива в этой таре. Ну и тут напомню, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. А мы вернемся к тарам. В таре бутылке, в бочонке или в ведре?
2: Так, еще раз повторите, так, в бочонке, в ведре.
1: Или в бутылке?
2: В бочонке.
1: Так, и, к сожалению, Наталья, ваш ответ неверный. Нет, это не бочонок, но у вас остается возможность передать свои приветы.
2: Ничего страшного. Я хочу всем вашим руководителям передать огромный привет. И спасибо за бензин «Новый поток». Сегодня выиграла и не расстраиваюсь. Все будет хорошо. Ура!
1: Отлично. Поздравляем. Ура, Наталья. Будем ждать вашей победы и в этом конкурсе. А пока что примем другой звонок. Да что ж такое, сбросили. 21-103-7, код города 3537. Звоните. Прямо сейчас вы можете забрать подарок. Итак, принимаем звоночек. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.

0: Кристина, меня Юлия зовут.
1: Очень вопрос... приятно, Юлия. Вы уже готовы, вы заряжены, я так понимаю, забрать свой подарок.
0: Вопрос слышал, я думаю, мой ответ в ведре.
1: Так, еще раз, вы уверены? Юлия.
0: Да. Юли...
1: Да? Отлично. Вы слышите, да, все правильно. Потому что уверенность решает. Вот, вот такое вот замечательное настроение у вас было, и вы заслужили этот подарок. Действительно, это было ведро, и, кстати говоря, это 12,299 тысячных литра, если вам вдруг было интересно. Ну, давайте, Юля, рассказывайте, как ваш день проходит?
0: Отлично, отличное настроение, отличная погода. Всем Оксанам желаю отличного настроения. Спасибо огромное за такие классные розыгрыши. И вы классные радиоведущие, которые создают нам настроение.
1: Ой, ой, как приятно. Прям засмущались мы все. Может, вы хотите кому-то еще особенно передать привет?
0: Своим родным и близким, всем, кто меня узнал.
1: Отлично. Юлия, оставайтесь с нами на связи. За эфиром расскажем, как забрать ваш подарок. А пока что я напомню, что узнать больше о подлинной истории нашего родного края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей здесь бережно хранят историю родного города.
2: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7 город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Вкусные знания.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР — магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 20.

0: низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: Радиохит делает все, чтобы ваш вечер стал краше. Ну, конечно, вы тоже можете сделать свой вклад и написать что-нибудь приятное у нас в эфире через наш портал smotri.radio. А мы пока зачитаем, что прилетело. Саша Машинист написал: всем яркого, жаркого дня, роднулечки. Крестюша, наш улыбчивый лучик солнца, просто прелесть, чудо, лапуська. В общем, привет тебе, обнял и покружил. Спасибо большое, как всегда, смущаешь. Ну что ж, отдых потихонечку заканчивается. В субботу уже улетаю в Москву, работа зовет, честно говоря, неохота. Но никуда не денешься, и я дождался жары, правда, под конец отпуска, ну хотя бы чуточку. И еще и подгореть успел, так что успел все, что хотел. Осталось еще пару деньков на полноценный отдых.
1: Почему он улетает?
0: Очень интересно, почему, да, Саша Машинист, расскажите нам. Но на самом деле огромнейший привет, спасибо большое за такие теплые сообщения. Рада, что успели отдохнуть, жара еще будет уж точно. По крайней мере, у нас в эфире Радио Хит постоянно. Ну и Алекса написала: класс, супер, благодарствуем, Алекса. Работаем в том числе для вас. Моя Мишель на малиновой луне, далее следом Ава Макс, Kill It Queen, встречаем.

0: горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богатодин.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь. Проверенный временем Бакси. И премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская, 9Б.

0: за котлами в газовик.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 30, вечером ожидается плюс 26, ночью плюс 21, в Ясном данную минуту плюс 29, и вечером на градус ниже плюс 28, ночью плюс 17. В Кувандыке и Медногорске плюс 28 на данный момент, вечером столб термометра опустится до плюс 26, ночью до плюс 16, и в Оренбурге сейчас плюс 27, вечером плюс 25, ночью плюс 20. Информация предоставлена на сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохи.
0: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Мне трудно догадаться.
1: Нет, мне, если бы я сейчас упал, и эта песня была бы, это вообще бы сам раз.
0: Падай.
1: Карма.
0: Падай.
2: Жень, не надо тебе еще мне на новости выпускать.
0: Звезда
2: не падай.
0: Упала.
1: Звезда упала туда. Не надо тут это.
0: Звездопад устроен.
1: Старый звездопад. Ну что, как вы?
0: Ой, у нас все замечательно. Эфир стал краше, когда ты появился, знаешь.
1: Всегда так, ну. Не мочало же какой-нибудь. Ну, честно.
2: Ну, ладно, чего ж ты прям сразу про Малинку?
1: Да шучу я, шучу.
0: Вот, ты посмотри, созвездился, ну, точно. Больше не надо его
1: хвалить. Ну, сами меня так в такой этот, как его, на пьедестал меня.
0: Сначала звездопад просит, а потом начинает.
1: А потом еще говорит, что принижать. Сейчас начну. Горгуль.
0: Ну, звезда сейчас упадет-то, если будет так.
1: Не надо, все, я ничего не упаду.
0: Все хорошо.
1: Я буду танцевать, мы сейчас еще с тобой что-нибудь придумаем.
0: Да, да. Да, мое рабочее время закончилось, давай.
1: Я же сказал, до полвосьмого здесь. А представляете, что она мне подарок сделала?
2: Какой?
1: Она мне это свела 1.5 часа.
0: Вот это подарок. 2.5 часа, не надо врать. 2.5.
1: 2.5 часа. Вот этого человечища. Понял, Мочалов? Понял?
2: Ты всем это подарки даришь?
0: Я Насте сводила, да.
1: Я тоже.
2: Может, ты за меня тоже 2 часа новости посчитаешь?
1: Да легко. Я, кстати, это пытался, когда там что-то кашлял. Нет, кстати, молодец. Я тоже так делал. Это вот я научил их.
2: Молодец.
1: Да, потому что старый волк.
0: Ты всех научил, ты все сделал.
2: Старый волк.
0: Ты большой молодец, ты тут и оставайся. Давай,
1: пока.

0: Урале 18 часов. Это радио Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. И еще 6 скважин запустили на Кумакском водозаборе. Специалисты РВК «Орск» продолжают устранять последствия аварии на электросетях, которая привела к сбою в работе Кумакского водозабора. На данный момент в работу введены еще 6 скважин. Вода подается в город, однако в некоторых районах пока сохраняется проблема с давлением, особенно на верхних этажах многоквартирных домов. Также продолжается восстановление насосного оборудования. Из 6 агрегатов, вышедших из строя после скачков напряжения, 3 уже запущены. Остальные планируют ввести в эксплуатацию до конца дня. В РВК «Орск» отмечают, что работы осложняют размытые подъездные пути к ряду объектов, однако специалисты продолжают делать все возможное для скорейшей стабилизации водоснабжения. В Оренбурге 74-летний генеральный директор компании стал жертвой мошенников, потеряв 12 миллионов рублей. Ему позвонил якобы сотрудник ФСС, сообщив о проверке и предстоящей связи с ФСБ. Затем позвонил уже представители ФСБ и Центробанка, убедив пенсионера, что его деньги пытаются украсть, и предложили передать их для экспертизы ФСБ. Мужчина забрал из ячейки 9 миллионов рублей, 30 тысяч долларов и 10 тысяч евро и передал их курьеру в сквере. Обнаружив обман, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. В России для семей с 5 и более детьми необходимо ввести беспроцентную ипотеку на покупку 4- и 5-комнатных квартир на вторичке без ограничений по населенным пунктам. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Общественников обратил внимание, что стоимость квартир на вторичном рынке в одном и том же районе зачастую на 30-40% ниже по сравнению с новостройками, благодаря чему семьи смогут купить более просторное жилье на выгодных условиях. Гриб также считает важным распространить предложенную меру поддержки на покупку частных домов и кредиты на строительство объектов индивидуального жилищного строительства. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 14 копеек, 100 тенге 14 рублей 68 копеек, юань 10 рублей 66 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Представляете, друзья, Радио Хит нужен нам как всему народу. Вот, знаете, ну, какие-нибудь летние каникулы, да? Как Куликову волосы или как, допустим, рыбкам аквариум, да? Вот так же, друзья, в студии Жени Куликов в новом часе жди самые летние треки. Погнали!
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.

0: нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
1: ООО «Афина». Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple. Взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ.
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: доме супер цена. Успей купить в июне. Детские разули от комаров и клещей Пикник Бэйби 125 миллилитров за 119 рублей. Или спрей от комаров Москитол универсальная защита 150 миллилитров всего за 139 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Мне понравилась эта фраза. Люди любят камни, но только, да, не в почках. А вот как-то так. Это была, были винтаж, малахит, друзья. Здесь Жень Куликов. Вот такой бриллиант, бриллиант. В общем, ну что, давайте. Сам не похвалишь, никто не похвалит. Ну что ж, вот будем сегодня, друзья, веселиться. Замечательное настроение Куликова. Поэтому солнышко вам в сердце и, конечно же, музыку в уши и в глаза. Можете написать что-нибудь, а почему бы и нет? А можете что-нибудь заказать? Только пиццу я не принесу, а вот музыку какую-нибудь точно поставлю. В твоем ритме. Смотри,

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников 3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников 3».
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: композиция, да, вау, Sky называется. Мы дальше с вами продолжаем тоже лететь, вау. И, конечно же, включать все самые хорошие треки, которые вам нравятся. Нравятся? Но никто не спрашивает. В общем, и, конечно, ваши приветы здесь написала Анастасия. Привет, Куликов, ты сегодня такой позитивный. И ты сегодня мандаринового цвета. Да, я сегодня мандарин. Ха-ха, Женька мандарин. А я сейчас еще потом переоденусь. Я, знаете, как... Это как бы... Это какая-то актриса. Я сейчас буду переодеваться здесь это в разные эти... И буду веселым всегда. Вот. А Бурова здесь правила дорожного движения учит. Так ей и надо. Ну, давайте вот передадим приветы друг другу. И, конечно же, дадим шанс Буровой все-таки экзамен по вождению сдать. Вот такие вот, понимаете, скоро будут водить.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну и поговорим немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 30 градусов, друзья. Ночью будет плюс 21, возможен дождь. В Оренбурге сейчас плюс 27, ночью будет плюс 20. В Ясном в данную минуту плюс 28, ночью будет плюс 20. В Кунтаке-Медногорске плюс 20. А ночью будет... Ой, там плюс 20 ночью будет. Сейчас плюс почти что 30. Ну а в Майами, в общем, 30 плюс, да. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Нестабильный погодный режим продолжает удерживаться на территории Оренбургской области, сообщили в Приволжском УГМС. Западный перенос воздушных масс блокирует поступление тепла в нижние слои атмосферы, одновременно насыщая их влагой. Этот синаптический процесс провоцирует активную грозовую деятельность и осадки, объем которых уже вдвое превысили климатическую норму для июня. В Оренбурге месячная норма осадков перевыполнена на 53%. В Октябрьском районном суде Орска стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. По версии следствия, находясь в состоянии опьянения, он устроил дебош в городской больнице, избил медицинского работника и водителя скорой помощи, а также повредил имущество медучреждения. Первоначально дело планировалось рассмотреть в особом порядке, однако суд перешел к рассмотрению в общем порядке. Купание на необорудованных пляжах может привести к заражению ротавирусом. В загрязненных водоемах из-за жары могут активно размножаться активные опасные микроорганизмы. В стоячих водоемах и на необорудованных пляжах их концентрация может зашкаливать. Одна из самых частых проблем, с которыми сталкиваются после такого купания, это кишечная инфекция под названием лемблиоз. Другая распространенная угроза – ротавирус. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 14 копеек, 100 тенге 14 рублей 68 копеек, юань 10 рублей 66 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. В City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: как говорит Бруно Марс? Эй, мистер диджей! А дальше я не знаю перевод. В общем, он, наверное, точно говорит. А сейчас для вас работает мистер диджей...
1: Женя Куликов на Радио Хит.
0: Ну что, друзья, уже 19.05 местное, поэтому давайте-ка мы с вами будем переходить еще дальше. Хорошей музыки, хорошей информации хорошей, ну и у нас даже гороскопчик будет в этом часе. Не пропустите, понеслась!
2: Смотри.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Хит Мьюзик Чарта. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших прошлой недели. Открывали ее Алок и Иллениум с треком To The Moon. Айзгер, Герт и Зиверт с треком «Банк» были на второй строчке.
2: Я как будто бы банк, но я не коплю. Плюс.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были Мот и Баиндия.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Промалкон 301630. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 301630. Код города 3537. Промалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. 47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
9: Категория 16+.
10: Включи новое

0: Но только ты рыба моей мечты, только ты стрелец там моей мечты, дева мечты. В общем, дальше у нас, друзья, будет гороскоп.
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 18 июня готов. Погнали!
2: Овен.
0: Вот знаете, подходящий день для того, чтобы начать генеральное наступление на одну из своих слабостей. Знать бы только, на какую именно.
2: Телец.
0: Завтра вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов, и вы постараетесь побыстрее их убить. Не стоит этого делать. Мало того, что вас будет ждать жестокое разочарование, вы еще и время потеряете.
2: Близнецы.
0: А завтра не стоит быть торопливым в оценке происходящего. А то, что вы склонны будете воспринимать как личное оскорбление, будет, скорее всего, просто не очень удачно сформулированной, но тем не менее, как бы шуткой.
2: Рак.
0: Не спешите активно действовать. Вы все равно не сможете ускорить события. Подождите, пока вам не дадут совершенно, недвусмысленного знака, что путь открыт. Открыто, ну.
2: Лев.
0: Итак, львы, не спешите активно действовать. Вы все равно не сможете ускорить. А завтра стоит доверять лишь первому впечатлению. Все остальные будут слишком сильно засорены вашей склонностью домысливать.
2: Дева.
0: Так. Будьте терпеливы. В течение ближайшего времени мало что сможет вас порадовать.
2: Весы.
0: Завтра вам может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать или нет, вы будете правы. И это главное.
2: Скорпион.
0: Больших усилий завтра прикладывать не придется, чем бы вы ни занимались. Ваше блюдечко с голубой каемочкой будет доставлено в срок и по адресу.
2: Стрелец.
0: Рассмотрите картинку происходящего в целом. И лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть известное сходство. Так что при правильном подходе вы можете убить двух зайцев сразу.
2: Козерог.
0: Завтра некие тысячу лет назад предпринимавшиеся и уже давно забыли и вами усилия внезапно начнут приносить плоды. Ура!
2: Водолей.
0: Ну, водолеи, на завтра успешными должны быть всяческие начинания. Рутинные занятия радости вам не принесут.
2: Рыбы.
0: Ну и буль-буль рыбки. Завтра вы будете настроены на практический лад. Займитесь домашними делами. Это принесет вам чувство глубокого удовлетворения, притупив тем самым чувство голода и холода. Ну что ж, друзья, гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ, современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
1: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru.
6: Телефон рекламной службы 25

друзья, настроение отличное, оно станет еще лучше, если прямо сейчас позвоните мне и пообщаемся в эфире Радио Хи 21137, код города 3537. Жду. Ну и, конечно, вот они, сообщения прилетели. А кто-то написал здесь, смотрите, что пишет. Значит, сейчас вам прочитаю. Говорит, Андрей написал. Где Настя? Тоже готовится к ПДД. А зачем Леночку Брук уволили? Леночка, это, ну хватит, все, не надо писать здесь от себя. Ну что ж, никто никого не увольнял, все нормально у нас, Леночки. Леночка пошла свой бизнес открывать, вот как-то так. Ну что ж, друзья, вот оно, сообщение прилетело от Анастасии. Анастасия говорит, передай Куликову привет и поставь вот песню у вас какая-то новая про Лазарева и Полину Гагарину вместе поют. Да давайте послушаем прямо здесь и сейчас. А почему бы и нет? А кто слушает, а кто смотрит. В твоем ритме.

0: что угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
3: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
0: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.

0: на Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Еще 6 скважин запустили на Кумакском водозаборе. Специалисты РВК Орск продолжают устранять последствия аварии на электросетях, которая привела к сбою в работе Кумакского водозабора. На данный момент в работу введены еще 6 скважин. Вода подается в город, однако в некоторых районах пока сохраняется проблема с давлением, особенно на верхних этажах многоквартирных домов. Также продолжается восстановление насосного оборудования. Из 6 агрегатов, вышедших из строя после скачков напряжения, 3 уже запущены. Остальные планируют ввести в эксплуатацию до конца дня. В РВК Орск отмечают, что работы осложняют размытые подъездные пути к ряду объектов, однако специалисты продолжают делать все возможное для скорейшей стабилизации водоснабжения. В Оренбурге 74-летний генеральный директор компании стал жертвой мошенников, потеряв 12 миллионов рублей. Ему позвонил якобы сотрудник ФСС, сообщив о проверке и предстоящей связи с ФСБ. Затем позвонил уже представители ФСБ и Центробанка, убедив пенсионера, что его деньги пытаются украсть, и предложили передать их для экспертизы ФСБ. Мужчина забрал из ячейки 9 миллионов рублей, 30 тысяч долларов и 10 тысяч евро и передал их курьеру в сквере. Обнаружив обман, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. В России для семей с 5 и более детьми необходимо ввести беспроцентную ипотеку на покупку 4- и 5-комнатных квартир на вторичке без ограничений по населенным пунктам. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Общественников обратил внимание, что стоимость квартир на вторичном рынке в одном и том же районе зачастую на 30-40% ниже по сравнению с новостройками, благодаря чему семьи смогут купить более просторное жилье на выгодных условиях. Гриб также считает важным распространить предложенную меру поддержки на покупку частных домов и кредиты на строительство объектов индивидуального жилищного строительства. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 14 копеек, 100 тенге 14 рублей 68 копеек, юань 10 рублей 66 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: нормально поет. О, кто это? Кто это? Кто это? А это...
1: Женя Куликов на Радио Хит.
0: Друзья, есть кое-что, что нас объединяет. Меня тоже раздражает, когда, знаете, под окнами орут летом коты. Вот это яу! Ты такой, только спать, Люка, и вот это вот начинается. А еще нас объединяют хорошие летние треки здесь, на Смотри Радио. Давайте в новый час. Погнали! Погнали!
2: Смотри вперед.
1: Смотри. Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: счастливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке на Марии Корецкой 2А.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: «Автоджаз» в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. 3 в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников, 3.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Настя и Дима Билан, «Эпилог». Ну, красивая песня, да? Ну, красивые голоса, ну, как всегда, и красивые сами, да? Ну, и красивый Куликов здесь на радио «Хит». В общем, российская тревел-блогерша из Москвы побывала в Калининграде и рассказала, ну, как бы, о вещах, которые удивили. А своими наблюдениями она, как бы, поделилась в личном блоге, там, в частности, она, как бы, обратила внимание на архитектуру. Она сказала: знаете что, чувствуешь, что ты в портале между эпохами? Эпохам, в общем, сказала она. Ну и что же, слушайте, ну это хорошо. Действительно, в Калининграде я не был, но у нас, по-моему, туда Даша полетела. Будем у нее потом спрашивать. Ну а пока будем смотреть вместе радио Алекс Гудино. Ну а потом Мадонна, а потом Гаязе Бразерс, «Малиновая лада», «Малина». Ну, у них, конечно, лучше это получится, поэтому смотрим радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.
5: Телефон уже не нужный. Сразу я в трейды надал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейдинг, обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности.
8: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
9: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты, музыкальный чемпион этого...

0: 18+. Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Здравствуйте, девушки. Да, я сегодня пью виски чистым, но мы за здоровый образ жизни. А потом, подержи, подруга, мои волосы. Ну, в общем, друзья, Мари Гу была, про Дисней она спела. И помню, давайте мы сразу, вот она поет про Дисней, а мне сразу вот эти принцесски там, вот эти вот... Там, не знаю, Золушки всякие и так далее. А, Золушка, это хоть поверьте. А это, кто-то, Белоснежка была, да? А еще была эта Рапунцель. Рапунцельские свои волосы. Ладно, и так далее. В общем, их там много. Поэтому вы, наши принцесски, все, кто нас смотрит и слушает, вам огромный-огромный респект. Будьте вот не такими, как там в Диснее. Будьте сами собой. Да, вот и все. И вот здесь прилетела от Александра. Привет, Евгений, хорошее настроение. И хорошее настроение. Спасибо тебе, Александр. Александр Никулин написал, а вообще следить, что в Оренбурге происходит? Ну, а сначала мне показали, что там гроза с молниями гремят, а потом, когда я узнал прогноз погоды, уверен, что там действительно гроза с молниями гремят, так что всем жителям города Оренбурга сообщаю, всем надо находиться дома. Спасибо, Александр, вам большое спасибо. Мы следим. Ну, вы теперь будете следить за нами. Ну, а дальше давайте, ну, так как молния, Александр сказал, давайте Диму Билана послушаем с композицией «Молния».
1: Итак, выступает Дмитрий.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-60. 8-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Мы поговорим немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 26 градусов. Ночью будет плюс 21. В Оренбурге сейчас плюс 26. Ночью будет плюс 20. В Ясном сейчас плюс 28. Ночью будет плюс 22. А в Кунтаке, Медногорске, плюс 26, ночью будет плюс 20. Ну и вообще говорят то, что дожди, грозы. В общем, как-то так. Поэтому не выходить на улицу, будьте дома.
4: Угу. Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: на Урале 21 час. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Женя Куликов на радио.
1: Вот знаете, если скрасить вечер вам не с кем, ну, у меня есть идея. Ну, сами понимаете, мы взрослые люди. Ну, слушаем и смотрим радио хит, и будет вам счастье. Начинаем еще один час, друзья. Погнали! Вау!
2: Смотри, смотри.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: В милом доме.

0: Амурские колбасы.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: А что нужно вот среднестатистическому нормальному человеку? А, конечно же, хорошая зарплата, крепкий сон и еще и гороскоп на «Смотри радио». Погнали!
2: Овен.
1: Итак, на завтра. Подходящий день для того, чтобы начать генеральное наступление на одну из своих слабостей. Знать бы только, на какую именно.
2: Телец.
1: Итак, завтра вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось на всего несколько часов, а вы постараетесь побыстрее их убить. Не стоит этого делать. Мало того, что у вас будет жестокое разочарование ждать, еще и время потерять.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7,
1: вот это вам пальцы загребущие. Давайте, друзья, дальше у нас кто? У нас близнецы. Завтра вам может показаться, вот это мы рассказали. И погнали дальше.
2: Близнецы.
1: Дальше.
2: Рак.
1: Итак, раки, не спешите активно действовать. Вы все равно не сможете ускорить события. Подождите, пока вам не дадут совершенно недвусмысленного знака, что путь открыт. Такие пс-пс. Смотри.
2: Лев,
1: завтра стоит доверять лишь первому впечатлению, не стоит. Все остальное будет слишком засорены вашей склонностью домысливать, а вы это умеете.
2: Дева.
1: Итак, будьте терпеливы в течение ближайшего времени, мало что сможет вас порадовать.
2: Весы.
1: Итак, завтра вам может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать или нет, вы будете правы, и это главное.
2: Скорпион.
1: Больших усилий вам завтра прикладывать не придется. Чем бы вы ни занимались, ваше блюдечко с голубой каемочкой будет доставлено в срок и по адресу.
2: Стрелец.
1: Рассмотрите картинку происходящего в целом, а потом лишь занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть известное сходство.
2: Козерог.
1: Итак, завтра некие тысячу лет назад...

0: От предпринимавшиеся уже давно забытые вами усилия внезапно начнет приносить плоды.
1: Водолей.
0: Завтра успешными должны быть всяческие начинания. Рутинные занятия радости вам не принесут.
1: Рыбы.
0: Рыбы, завтра вы будете как бы настроены на практический лад. Займитесь домашними делами, это принесет вам чувство глубокого удовлетворения. Давайте еще раз, близнецы. А то там что-то я там это. Завтра не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринимать как личное оскорбление, будет, скорее всего, просто неудачно сформулированной, но тем не менее невинной шуткой. Ну что ж, гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класс К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Детский аэрозоль от комаров и клещей Пикник Бэйби 125 мл за 119 рублей. Или спрей от комаров Москитол универсальная защита 150 мл всего за 139 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Телефон рекламной службы 25

0: это у ИИ надо спросить. Кто любовь это выдумал, а? Она у нас спрашивает. Обязательно, это ИИ, да. Дискотека Авария, песня раньше была кукла. Ну а мы с вами, друзья, продолжаем колесить. Наше музыкальное путешествие продолжается. И что здесь нам написали? А нам написали здесь много. В общем, нам Евгений написал. Написал, знаете, что? Говорит, вы, говорит, знаете, Евгений? А, спасибо за совет, в Оренбурге гроза прошла. Вот так, угу. Ага, спасибо. В общем, передаю привет. А, вот Евгений пишет. Передаю привет своей любимой жене Маргарите. Все будет хорошо. А что там у вас случилось? Все будет отлично, все будет классно, а все будет музыкально замечательно. И вот Петр написал: спасибо за совет. В Оренбурге прошла гроза. Ну, ждем ее сюда, в Орск. Давай сюда, гроза. Идем. Но в небо пробьет гроза. Ладно, что-нибудь мы придумаем. Давайте вот как раз вот облака. Казаки делают хиты. Не казахи, а казаки. Казаки, да? Делают хиты. Прямо сейчас. Эта песня раньше была, знаете, чья? Натали, помните, да? Вот это про мужчину и точка. Вот, поехали.
1: Расслабься этим вечером.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну, поговорим немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 26 градусов, ночью будет плюс 21, в Оренбурге сейчас 18, там прошла гроза, ночью будет плюс 20. В Ясном сейчас плюс 24, ночью будет плюс 20. В Кунтаке-Медогорске плюс 24, ночью будет плюс 20. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радиохит.
1: Ну что, друзья мои хорошие, 22.03 местное на студийное. Ну а мы дальше продолжаем вступать в новый час. Ведь больше музыки это интересней. Поэтому давайте будем слушать ее, смотреть радио и, конечно же, немножечко уже подсыпать.
2: Смотри.

0: Рубрика лидеров Хит Мьюзик Чарт.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Хит Мьюзик Чарта. Переходи в наш раздел на сайте смотри.радио и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших прошлой недели. Открывали ее Алок и Иллениум с треком To The Moon. Альгер, Герт и Зиверт с треком «Банк» были на второй строчке.
2: Это будто бы банк, но я не коплю.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были Мот и Баинди.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне жидкое моющее средство для стирки Тайд весенняя свежесть 1,75 литра по 479 рублей. Или жидкое моющее средство для стирки Ариэль Колор 780 миллилитров всего за 229 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: вот знаете, друзья, о чем вам расскажу. Все любят музыку, она создает, а знаете, настроение, делает каждый день ярче. Хотите узнать, как рождаются хиты? Смотрите тогда программу Муз Стори с Сашей Якунчиковым на телеканале Евразия. Каждый вторник узнаете за кулисы музыки и истории песен в приятном формате. 12 категория плюс. Вот. На правах рекламы партнер программы магазин «Мелодия». Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватель винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. В общем, гарантия бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК Европейский, второй этаж, рынок «Авангард», ТК «Урал-3». Вот как-то так, друзья мои хорошие. Давайте-ка дальше будем смотреть радио.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи «Радиохит. Смотри радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыкальное лото. Ждем тебя 27 июня с 16.00 в парке строителей. Музыкальное лото от «Смотри радио». Слушай, угадывай, побеждай. Категория 12+. Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: «Смотри радио».
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

Ну что, мои хорошие, вот они, ваши сообщения. Последнее, вы можете сейчас дозвониться, да? Алло, алло, на том берегу. Давайте, звоните, Жень Куликов здесь, да, и, конечно, вот сообщение. А Женя, ну, спасибо за позитив огромное, рассмешил, такой веселый. В общем, передай привет своей любимой жене Маргарите, все будет хорошо. Хочу передать привет своей любимой бабушке. Кто-то написал. Давайте посмотрим, кто. Кто написал? Александр написал. Хочу передать своей бабушке привет. Ну вот, бабушке твоей огромный-огромный привет. И да и тебе, Александр, тоже. Ну что ж, мои хорошие, не хотите звонить? Да и не надо. Давайте дальше слушать, смотреть радио.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народу.
4: Ну, расскажи немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 23 градуса, ночью будет плюс 21. В Оренбурге сейчас плюс 17, ночью будет плюс 17. В Ясном сейчас плюс 20, ночью будет плюс 18. В Кундыке-Медногорске сейчас 20, ночью будет плюс 18. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде – 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия, свежемороженая, без головы. 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

композиция, как будто фиг с ним. Ну что ж, я с вами буду прощаться. Говорю вам всем пока-пока. Споки-ноки в обе щеки, друзья. С вами был Куликов. Улетел, пока.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богатодин.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. В Милом доме суперцена. Успей купить в июне жидкое моющее средство для стирки Тайд «Весенняя свежесть» 1,75 литра по 479 рублей. Или жидкое моющее средство для стирки «Ариэль Колор» 780 миллилитров всего за 229 рублей. Успей купить по суперцене в Милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 23.

0: живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Урале полночь. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Реклама. При всем богатстве выбора товара проблема лишних трат нам не знакома. Мы знаем, куда ехать надо. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» средства от муравьев. Муравьед «Супер» 50 грамм 33 рубля. Шпагат «Жутовый» 120 метров 52 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.

0: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21, Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламы.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь.
3: Подробности на smotri.radio.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Софионе Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Софионе Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились

Заряжайся хитами, и жизнь станет ярче.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Радіохіт.
1: Я мог би випіть море, я мог би стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.